4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

Golden Hits. St. Petersburg. Bad.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Мистер Холмс, дорогой! Вы знаете, мистер Холмс, я за 2 недели жизни в этом проклятом замке от страха выпил больше, чем за всю жизнь. Мы здесь с Ватсоном словно как в пороховом погребе.
3: Я думаю, скоро все выяснится. Я уезжаю в Лондон с неприятным осадком в душе.
4: Как, вы завтра уезжаете?
1: Моторадио представляет.
5: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, каких-то таких событий покатушечных не произошло за последнюю неделю со мной лично. Поэтому сегодня, вы знаете, хочу я включить зануду. Хочу включить зануду, давно ее не включала, конечно, и поговорить с вами о безопасности. А зачем нужна мотоциклисту безопасность? Наверное, не только потому, что он не сложил свою буйную головушку в шлеме или без шлема, тем более. Наверное, потому что, друзья, почти у каждого из нас есть близкие, которые нас любят, ждут дома и которые нуждаются в нашей помощи. Очень у многих мотоциклистов есть дети, которые без их помощи, собственно, пропадут, и все родители, которые произвели на свет детей, должны, просто обязаны их вырастить как нужно. Но, опять же, друзья, не нужно забывать, что у нас есть родители. Кажется, что они вечные, кажется, что они полны сил, энергии. Это не так, к сожалению, они становятся пожилыми, они начинают болеть, и они напрямую нуждаются в нашей помощи. Физической, финансовой и моральной. Ну, к сожалению, я сейчас переживаю такие времена, не знаю, что будет дальше. Надеюсь, что все будет хорошо, вот, но пока ничего не могу, к сожалению, загадывать. Практически всех из нас это может ожидать. У нас есть друзья, которые нас очень любят, и вы не представляете, какая боль, когда уходит твой близкий друг или подруга. Это действительно очень тяжелая моральная травма, о которой ты будешь помнить всю жизнь. Поэтому, друзья, мотоциклисты, особенно начинающие, особенно молодые, особенно сорвиголовы, пожалуйста, ездите аккуратнее. То есть какие-то вот хрестоматийные вещи, которых нужно придерживаться. Во-первых, ПДД описаны кровью. И если на каком-то участке есть ограничение скорости, допустим, 110 км в час, это трасса, ну окей, понятно, что мощный мотоцикл, скучно ехать на такой скорости, ну окей, вы можете допустимо ехать 130. 130 – это уже не так мало, но когда начинается 150, 160, 200, ну и ежу понятно, хотя еж, наверное, умнее многих людей, что на такой скорости вы можете не увидеть, не успеть среагировать на какую-то большую яму, на внезапно выкатившийся дурацкий трактор, который выехал с какой-то проселочной дороги, на ребенка, который выбежал, понимаете, вы не успеете ничего сделать, это будет страшная авария, в которой, возможно, пострадаете не только вы, но кто-то другой тоже в ней может пострадать, потому что быстро едущий мотоцикл, наезжая на человека, этого человека либо калечит, либо убивает. По-другому, к сожалению, никак. Ну, то есть, трижды зануда, носите защитную экипировку. Понятно, что жарко, но сейчас 21 век, придумали куртки-сетки, в них совершенно, я отвечаю вам, не жарко. У меня вот есть такая куртка-сетка, буквально несколько дней назад я каталась, была дикая жарища, но мне, в принципе, было комфортно вот вдоль, по Приморскому шоссе ехать, там вдоль Зеленогорска, там Репино, Комарово, меня прекрасным ветерком с залива обдувало, вообще не жарко. А потом, ну, черепахи придумали уже не вчера. Черепаха – замечательная вещь. Она вся в сеточку, но при этом содержит защитные элементы. Ну, шлем, боты, перчатки – это все такие вещи, которые даже не надо, наверное, объяснять. Просто мотоциклист верит в свою везучку, верит в свою фортуну, но, говорю, ваша везучка когда-то может не сработать. И у меня были много-много было случаев с моими знакомыми, когда просто какой-то пьяный человек выезжал с дополнительной дороги, какой-то просто такой нелепый человек, там, не знаю, кто-то в телефоне сидящий, внезапно откуда-то сбоку выезжает, и вы падаете, да даже на небольшой скорости вы падаете, то есть вы, скорее всего, не погибнете, но без экипировки это будут содранная кожа, очень неприятные какие-то травмы, вот, а езда без шлема – это вообще, я считаю, отдельный вид зла, потому что стукнуться черепушкой в шлеме и получить легкие сотрясы, а может быть даже не получить, это одно, а как бы просто разбить себе голову, ну, это совсем другое. И после вот таких вот замечательных историй, после пренебрежения скоростными ограничениями, очень жесткого нарушения, после неношения экипировки, после лихачества на дорогах, то есть допы, дороги общего пользования не для вашего езды на заднем колесе, на переднем колесе. Ребят, для этого есть специальные площадки. Если вы хотите там джимхане обучаться, да пожалуйста, почет, слава вам будут обеспечены, но на специальных площадках, естественно. То же самое, там где-то покуролесить можно, есть возможность выезжать на специальные трассы и быстро гонять там в коленочку, как вы хотите. Но на допах этого делать не нужно. Подумайте, если вы такой вот человек, вы не думаете о себе, особенно у молодых людей, ребят, ну у вас есть родители, у вас есть мама. Представляете, что будет с вашей мамой, когда вы станете инвалидом или просто уйдете на тот свет в свои там 25 лет. Что будет с вашей мамой? Подумайте, пожалуйста, об этом. И я даже не знаю, что уже сказать на самом деле. Конечно, там не нужно обгонять, ездить правее правого. Это очень плохо, потому что любая тачка, велосипед, что угодно, справа может выскочить и вас, собственно, уронить. Не нужно ездить левее левого. Тоже это все как бы... Как, знаете, ну, в принципе, одно из самых безопасных мест для мотоциклиста, если вы довольно динамично едете в потоке, то это как бы правый край левой полосы. То есть, а вот именно совсем левее левого ехать и совсем правее правого, это нехорошие, небезопасные зоны, скажем так, для байкера, который там не едет там 50 км в час. Если там вы едете на скутере, понятно, вы едете на, по обочине, это правильно, там вы не суетесь ни в коем случае на ЗСД, вы не суетесь на М11, вы не суетесь на кат на вашем скутере, это немножко не для вас, конечно, все. Но если вы едете на полноценном мотоцикле, правее правого, конечно, ездить не стоит. Конечно, наверное, кто-то скажет, да что ты такая зануда, да мотоцикл, это адреналин. Нет, ребята, мотоцикл это не адреналин. Мотоцикл это... Если вы хорошо умеете управлять, это удовольствие. Это удовольствие от прохождения красивых поворотов, что не всегда мне, конечно, доступно, но многим людям это доступно. Это прохождение красивых поворотов, это езда с единомышленниками, это такая, знаете, как это, ощущение совсем другое, чем на автомобиле, конечно, хотя я очень люблю водить автомобиль, мне нравится, правда, это занятие. Это способ миновать пробки, это способ куда-то доехать быстрее, не потому что вы гоните как сумасшедший, потому что многие вещи вы просто объезжаете, те же пробки вас вообще-то мало интересуют. Опять же про пробки. Золотое правило, плюс 10, максимум плюс 20. Если у вас поток стоит, вы едете ну, 10-15 км в час в междуряде. Если поток у вас едет 30, вы едете не больше 50. Потому что люди, которые носятся в пробках, рано или поздно им прилетает открытой дверью, им прилетает от водителя, который решил внезапно почему-то перестроиться даже в пробке. Честно говоря, очень много наблюдаю сумасшедших водителей именно автомобилей, которые играют в шашки, которые поворачивают без поворотников, и они все представляют огромную опасность, и самую большую опасность они представляют для мотоциклиста, который не валит на все деньги, которые есть свои 200+, вот эти любимые, а там какой-то козел, короче, играет в шашечки, ну и два одиночества могут встретиться. Пожалуйста, не делайте этого. Я хочу пожелать всем радиослушателям, тем, кто ездит на мотоцикле, чтобы вы доезжали, как Олег Капкаев мне когда-то сказал, я тебе желаю всегда доезжать. И я советую Олега, следую до сих пор и всегда стараюсь доезжать до места назначения, потому что я не одна, потому что у меня есть люди, которые меня любят. Есть люди, которым моя гибель причинит боль. И есть те люди, которые нуждаются в моей прямой помощи. Вот. И я вам в прошлый раз обещала свое стихотворение прочитать про Балтик Ралли. Я нашла его, давайте же это сделаем. Рев мотоциклов, там и тут. Шумит толпа, гремит салют. И звуки рока летят вдаль. Встречайте главный фестиваль. События для всей страны. Улицы Выборга полны. Все собрались на Балтик-ралли. Крупнейшем мотофестивале. Из разных стран и городов съехались гости и готов. Из них любой сказать с душой: нам здесь тепло и хорошо. Здесь рады видеть всех гостей. Кто будет Днепр, а кто Харлей, кто на машине, кто пешком. Ведь смысл праздника он в том, чтобы эмоции дарить. За это поблагодарить хотим всех тех, кто каждый год нам Балтик Ралли создает. Да, еще раз, конечно, спасибо вам за фестиваль, за все те эмоции, которые я получила. А на сегодня все. С вами была Алена Рубин. Слушайте Моторадио. Удачи вам на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
4: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
7: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 4 августа по новому стилю в крепости Георгиевск на Северном Кавказе был заключен дружественный договор между Россией и Восточно-Грузинским царством. Царь Ираклий II, когда Грузия оказалась под угрозой полного подчинения Персии и Турции, в 1782 году обратился за помощью к России. По Георгиевскому трактату Ираклий II признавал над собой верховную власть и покровительство России. Без ведома России он не мог иметь отношений с иностранными государствами, а в случае войны обязывался выступать на стороне России. Екатерина II принимала, в свою очередь, обязательство охранять Грузию от внешних врагов, но при этом отказывалась от вмешательства в внутренние дела Грузии. В свою очередь, на грузинских князей и дворян распространялись все привилегии российского дворянства. Как бы могла развиваться история взаимоотношений народов, если бы эта система прав и обязанностей не была нарушена после 1917 года, остается только гадать. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Моторадио. Your lifestyle.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: радио. Your favorite hard and heavy.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: То есть правильно ли я понимаю, что у вас вот этот ряд мотоциклов, 6 штук, они заправлены все под завязку, все чистые? И если все будет соблюдаться клиентами, что они будут возвращать чистые и дозаправленные, то в этом состоянии они будут постоянно, да, ходить?
2: Все верно. Получается, ну, да? Понятно, что где-то какие-то могут быть нюансы, и мы, как сказать, мы не стоим в стороне. Если человек приехал, просто бывает, погода тоже вносит свои коррективы. Да? Человек поехал, откатался, вот тут мойка на соседней улице, но пока он с мойки доехал до нас, там немножко где-то там грязью закидало. Конечно, мы не будем стоять и говорить, что...
1: И бензина полбака съела через дорогу.
2: Ну, это уже вряд ли, да. Конечно, где-то мы будем все равно их загонять, еще приводить в порядок, восстанавливать внешнее состояние, если это будет требоваться, и, конечно же, следить прежде всего за техническим состоянием. Повторюсь, для нас цель, чтобы люди... Так же, как и с перевозками у нас, чтобы с прокатом люди уехали, получили то, зачем они поехали, удовольствие, кайф, отдых, классное времяпрепровождение, фотографии, видео, там, чтобы у них это осталось как классная память, и вернулись довольными. Вот наша цель.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 301 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 25 человек, в том числе трое детей. По мототранспорту за сутки произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, погибших нет, ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход». Основными задачами в период проведения мероприятия является предупреждение и пресечение административных правонарушений, совершаемых пешеходами, а также водителями, не предоставляющих преимущества в движении пешеходов. Данное мероприятие продлится до 6 августа 2026 года. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
4: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал.
5: Его никак, только вот.
6: Прямо несусь сбоку, если как.
7: Если там аккуратно пройти, то...
8: Хроники путешествий.
9: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. И я Наталья Луковникова. Я закончила рассказывать о небольшой и дождливой поездке по Ярославской области. И мы перемещаемся с вами в Тверскую область, где первое место, о котором я расскажу, будет имение Казнаковых. Это комплекс из нескольких зданий и храма в деревне Ладьино. История, как говорят, деревни Ладьино до сих пор до конца не изучена, но местные жители что-то помнят. Итак, впервые упоминание о дворцовом селе Ладьино встречается еще в записях времен Ивана Грозного. Вообще история начинается активная в 16 столетии, когда перестало существовать Старицкое удельное княжество, а его земли перешли в состав Московского царства. И тогда Ладьино стало боярской вотчиной. Его пожаловали для начала Григорию Бахтееву за участие в обороне Москвы от поляков в 1618 году. А потом новым владельцем стал боярин Аксаков, тоже за верную службу. И уже золотой век этой усадьбы начинается тогда, когда она отошла Валериану Ивановичу Казнакову, подполковнику. Тогда, в середине 19 столетия, усадьбу обновили, соорудив небольшой архитектурный ансамбль. Но как небольшой? Это двухэтажный господский особняк с угловой башней, выполненный в смешанном стиле эклектики. Это два дома для рабочих, которые находятся поодаль, флигель, конюшни и хозяйственные постройки. Но также там была на территории церковь, но ее постройка относится к более раннему, чем время Казнаковых времени, и о ней я расскажу, наверное, все-таки отдельно. Говорят, что особенностью имения стал парк с системой каскадных прудов, ландшафтным элементом. Были также горные ручьи или пороги. Они образовались в результате запруды и шостки в нескольких местах, и часть прудов сохранилась до нашего времени. При этом говорят, но это, возможно, легенда, я не знаю, что отличительной чертой был небольшой мост, который соединял главный корпус усадьбы с храмом через дорогу. Хотя на самом деле он виден из окна, и, в общем-то, никакого моста, может быть, там и не нужно. Но вот легенда как раз в том, что времена Великой Отечественной войны он пережить не смог и рухнул при обстреле. В собственности рода имение оставалось вплоть до 1917 года Великой Октябрьской революции, но и здесь тоже все не завершилось, потому что усадьба отошла под другие нужды. В одном здании была библиотека, в другом поликлиника, а Великую Отечественную госпиталь. И в здании тоже был сельский клуб, и все это так функционировало до середины 1990-х годов, а потом стало разваливаться. Нужно сказать, что род Казнаковых вообще распространился по России и сделал много хорошего, и, кстати, ну, может быть, за пределы современной России. О нем можно рассказывать отдельно. Он внесен в родословную книгу Тверской и Ярославской губерний. Это была потомственная офицерская семья, которая сделала свой уклад жизни, свои обычаи. Некоторые представители имели генеральские чины. И вот история, ее можно изучать отдельно, потому что после смерти Валериана Ивановича, который не имел прямых наследников имения, Ладина перешло к его младшему брату Геннадию. Он числился помещиком Новоторжковского и Старицкого уездов. Кстати, сейчас деревня Ладина относится к Торжковскому району Тверской области и находится примерно где-то в 55 километрах от Торжка. А вот как раз младший брат дослужился до звания генерал-майора, участвовал в различных военных походах против французов аж с 1807 года. За храбрость в войне Великой Отечественной 1812 года был награжден орденом, и у него было 5 детей. И вот о его 5 детях и об истории рода Казнаковых можно рассказывать отдельно. Но я не буду о них рассказывать сейчас, потому что, собственно, историей не только поместья, не только усадьбы как зданий, но и историей этой фамилии занимаются новые владельцы этой усадьбы. Это совершенно замечательные люди, Геннадий и Ирина Белоусова, которые в 25-м году выкупили эту усадьбу, рассмотрев, как они говорят, в Тверской области очень много других усадеб, а там, говорят, около 500 усадеб есть в Тверской области, многие из которых как раз руинированы. И они остановились именно на этой. И их мечта – это сделать в усадьбе загородный университет. Но пока они ездят по музеям и изучают историю рода, потому что это тоже очень интересно. Но я думаю, что если вы захотите об этом услышать, лучше поехать нужно к ним, посетить это место и спросить у них самих, что они уже изучили. К деревне Ладина ведет вполне достойная грунтовая дорога. У четы Белоусовых есть и у, соответственно, имения группа ВКонтакте, которая так и называется Ладина. Вы можете туда зайти, посмотреть и об истории имения, и о том, какие события сейчас происходят, потому что туда приезжают и всякие музейные деятели, и художники на пленэры рисовать эту усадьбу, и много-много чего другого интересного. Событий, исходя из планов, будет еще больше. Вот такая вот замечательная история усадьбы, которая не умирает, а которая, наоборот, восстанавливается. И, в общем, будем надеяться и пожелаем удачи и успехов Ирине и Геннадию. А вы их обязательно посетите. Я думаю, что если вы с ними заранее об этом договоритесь, они будут очень и очень рады вашему интересу. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня по Тверской области. До новых встреч на Моторадио.
6: Его никак, только вот.
7: Прямо
6: несусь сбоку, если
7: косо. Если посмотри. Там аккуратно пройди, то...
8: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
10: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 4 августа по новому стилю в крепости Георгиевск на Северном Кавказе был заключен дружественный договор между Россией и Восточно-Грузинским царством. Царь Ираклий II, когда Грузия оказалась под угрозой полного подчинения Персии и Турции, в 1782 году обратился за помощью к России. По Георгиевскому трактату Ираклий II признавал над собой верховную власть и покровительство России. Без ведома России он не мог иметь отношений с иностранными государствами, а в случае войны обязывался выступать на стороне России. Екатерина II принимала, в свою очередь, обязательство охранять Грузию от внешних врагов, но при этом отказывалась от вмешательства в внутренние дела Грузии. В свою очередь, на грузинских князей и дворян распространялись все привилегии российского дворянства. Как бы могла развиваться история взаимоотношений народов, если бы эта система прав и обязанностей не была нарушена после 1917 года, остается только гадать. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Жизнь в движении.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Мария, а бывает так, что люди подъезжают, говорят, слушай, у меня масло поменять, там, это самое. Я говорю, да, вы говорите, да, конечно, вот. Они заходят, смотрят, ой, там женщина сидит. Не, извини, мы дальше. Бывает так? Шовинизм есть такой?
2: Слушайте, ну, определенно, да, есть. Но, конечно, мы с таким не сталкивались, но знаю, что в мотомире это все еще есть. Кстати говоря, вы сказали, что у нас много брендов. Мы еще с Бендой и с Мотомарине подписались, на секундочку.
1: А, то есть еще больше стало, да?
2: Еще больше стало, да. Да. И еще по эндурикам у нас классные Oxo Motors появились, так что все эндуристы, давайте к нам. Вот. А по поводу шовинизма, нет, у нас очень классная аудитория, замечательные клиенты, мы безумно рады, что к нам едут такие люди, потому что, во-первых, это формат душевности, да, то есть они приезжают, понимая, что как мы с ними общаемся, как мы для них стараемся, выявляем какие-то предпродажные, в том числе, проблемы и их устраняем, и люди, ну, прям остаются с нами, рекомендуют, очень классно работает сарафанное радио, вот, так, чтобы разворачиваться, кто-то уезжал, видя женщину, нет, знаете, чаще всего обратно возвращаются, и очень хорошо, и между ТОшками в том числе, так что здесь играет обратную роль.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин. Это
12: Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет там дорога,
18: а дальше не
19: катается. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
14: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А о салоне из себя представляет? Там же надо к вам подняться немножко, да?
2: Мы сегодня тестово запустили лифт. Хоть мы находимся на втором этаже, но тестово он уже вот сейчас вот начал кататься. Я думаю, наверное, в ближайшие там, месяц он уже будет полноценно работать. И для всех ленивых подняться просто на второй этаж можно подняться.
1: Слушай, ну вы имеете в виду лифт не для людей?
2: Для людей. Обычный лифт. Вот там, помнишь, есть лестница, а можно на лифте.
1: Хорошо, да. Итак, что сейчас выставлено у тебя? Я у тебя один раз был, но это был, может, год назад, там, когда? Нет, наверное, не с год, с полгода. И прямо, ну, несколько очень красивых байков там стоит. Уже сменилась картинка?
2: Конечно, у нас, наверное, с прошлого года, может, все-таки две только осталось. Долгостоящих, так сказать.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: La production est là. Analyste financier.

0: associatif.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
2: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Автоклуб на Моторадио.
2: Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио и передачи для любителей полноприводной жизни вне дорог, оффроуд для всех. А в студии ее автор и ведущий Роман Герасимов. В августе внедорожный календарь буквально трещит по швам. Джип-триалы от Ярославской области до Иркутска, этапы чемпионата России, региональных кубков по трофи-рейдам, фестивали, спринты, GPS-ориентирование и даже автомото-квесты. Если вы давно хотели выйти на старт или просто посмотреть, как работают подготовленные машины и команды, то самое время планировать ваши выходные, потому что почти каждую субботу и воскресенье где-то в стране ревут моторы, крутятся лебедки и пишется новая история российского оффроуда. Давайте же подробнее посмотрим, какие события ждут нас в этом месяце, в этом августе. В эфире наш традиционный календарь на месяц. В первые выходные августа, 1 и 2 числа, под Ярославлем пройдет джип-триал «Медвежесть». Жесткая продуманная конфигурация спецучастков, плотный график заездов, удобная зрительская зона, конечно же, делают это соревнование поводом выбраться на природу и увидеть внедорожный спорт вблизи. Ну, а триалисты, которые выступают, те, конечно, знают, что Медвежесть — это всегда качественные, сложные, интересные трассы, ехать туда просто обязательно. С 7 по 10 августа в Свердловской области пройдет второй этап чемпионата России по трофи-рейдам. Ну, конечно, пожалуй, это главный спортивный старт этого месяца. Очень ждем, будем болеть. Расстановка сил в чемпионате очень интересная, еще ничего не решено, так что следим за событиями. 8 августа автоклуб «Фортуна Спорт» приглашает на джип-триал «Гладиатор» в Подмосковье. Организаторы традиционно готовят интересную техничную трассу на естественном рельефе, где, собственно, и пилоты, и штурманы показывают точность работы на границе возможностей машины. Ну, а зрители получают компактное такое динамичное шоу. По себе могу сказать, что соревнования у «Фортуны» проходят хорошо, лампово, душевно, камерно. И это, конечно, здорово для тех, кто только начинает свой путь в мире внедорожного автоспорта. Я очень рекомендую приехать к ребятам. Также 8 августа в Приморском крае пройдет турнир по внедорожному многоборью. Формат, который совмещает сразу несколько дисциплин в одном событии, потому что участникам предстоит справляться и с внедорожными какими-то участками, и с ориентированием, и задачу на тактике, так что общая победа будет зависеть от универсальности навыков экипажей. 8 августа также автомото-квест «Дикие тропы» в Костромской области. Это такой, знаете, не спортивный, это приключенческий выезд, где на первый план выходит маршрут, задание, а не скорость прохождения. Участники работают в командах, выполняют квесты там, в городе, в районе, знакомятся с местными объектами, ну и завершают свой день общей финальной точкой. Я на такие мероприятия весьма рекомендую ездить с семьей, с друзьями, так интереснее. 8 и 9 августа село Никольское в Красноярском крае принимает фестиваль «Внедорожка». Он объединяет трофи-рейд, спринт, свободное общение клубов. И формат, в общем, рассчитан как на спортивную борьбу, так и вот на такую неформальную часть, выезд, общение, шашлыки, не знаю, так далее. Все, что с этим связано, какой-то обмен опытом, планы на новый сезон и так далее. Приезжайте. 14 и 16 августа третий этап чемпионата Самарской области по трофи-рейдам «Волжская грязь». Называется этот этап «На пределе». Маршруты по берегам и лесным дорогам, вязкие участки, плотный график стартов. В общем, все очень спортивно, все очень здорово. Ошибка стоит очень дорого, а стабильная работа экипажа выводит на подиум областного чемпионата сильнейшего. Так что будем следить. В Самарской области роскошные трофи-рейды проходят. 15 августа заключительный четвертый этап Кубка по джип-триалу «Гладиатор» «Полирольный». Подмосковье будет подводить итоги своей серии. Пилоты выйдут на знакомые локации, соответственно, секции, конечно, будут обновленные. А для тех, кто участвовал в этой серии, я думаю, что это значимое событие. Ну, а те, кто даже не участвовал, все равно приезжайте, это не так важно. Поучаствуйте в личном зачете в этом единственном этапе. 15 августа этап «Зайчиха» в Томской области. Это фирменный джип-биатлон от автоклуба «Томск-4х4». Там, соответственно, участники совмещают прохождение внедорожной трассы со стрельбой. Ну, а итоговый результат складывается из времени и точности. Поэтому тактика и выверенный темп здесь важны не менее, чем мощность автомобиля. 15 августа в Оренбургской области пройдет джип-спринт «Вкус Победы» со статусом, на минуточку, международного мероприятия. Организаторы заявляют обновленную трассу с какими-то новыми препятствиями и отдельную даже женскую категорию «Автоледи». Так что зрители получат насыщенную программу, а участники – серьезный спортивный вызов. Также 15 августа соревнования «Зизюки» в Московской области. Это внедорожное, хорошее, качественное GPS-ориентирование, где главное внимание сосредоточено на навигации, на поиске точек. Экипажи работают с координатами, выбирают оптимальные подходы, строят свою тактику, чтобы так сочетать скорость и результативность. 15 августа в Нижегородской области состоится джип-триал от ребят, которые знают в этом толк, от компании «Горбунова». Старт открыт для широкого круга участников, поэтому на трассе можно будет увидеть и боевые прототипы, и хорошо подготовленные гражданские внедорожники. С 21 по 25 августа RFC «Тропой тигра» в Приморском крае. Ну, это классическое для RFC многоэтапное соревнование. Причем, пожалуй, это один из самых лучших, самых известных этапов в России. Я очень рекомендую ехать как минимум смотреть, а еще лучше участвовать. Экипажи будут проходить секции сложные, с разным характером, с разным покрытием. И вот эти несколько дней, это, конечно, проверяют не только технику, но и, собственно, выносливость экипажей. 22 августа трофей «Тайфун», опять-таки в Приморье, традиционно проходит на сложном природном рельефе и в изменчивых погодных условиях. Для местных экипажей это, конечно, один из ключевых стартов сезона, ну а для гостей это возможность познакомиться с дальневосточным бездорожьем в таком, знаете ли, соревновательном формате. 22 августа в Минусинске пройдет третий этап Кубка клуба «Трофи Мастер» по GPS-ориентированию. Команды работают со списком точек, строят маршрут на разнообразном красноярском рельефе, ну и, конечно, борются за секунды не только с помощью скорости, но и с помощью грамотного выбора направления. 22 и 23 августа в Липецкой области Кубок Черноземья по трофи-спринту. Он выходит на финальную стадию, это четвертый этап, он является решающим для общего зачета. Короткие насыщенные трассы на черноземном грунте требуют от пилотов аккуратной работы с газом, с траекторией. Ну и, как всегда, в финале мелкие ошибки могут превратиться в потерю тумбочки. 22 августа в Иркутской области пройдет замес на острове. Это гонка в формате «Азия-триал», как сейчас называют, то есть в таком формате RFC с короткими спецучастками. Организаторы готовят конфигурацию, естественно, с перепадами высот, со сложными грунтами. Ну а местные клубы будут традиционно обеспечивать такой плотный состав участников, чтобы борьба была по-сибирски жесткой. Соревнований, друзья мои, довольно много, не правда ли? Если вы слышали, но не успели записать или запомнить, ничего страшного в этом нету. Добро пожаловать на страницу Offroad Media ВКонтакте. Там у нас есть удобный календарь со ссылками на все страницы организаторов, с датами, с фильтром по формату гонок и так далее. Очень удобно им пользоваться. Ну и снова я, как всегда, вынужден оговориться. Вот эту информацию о соревнованиях я беру самостоятельно из открытых источников. Это совершенно бесплатная история. Я ни с кого не беру денег за публикацию. Поэтому, уважаемые организаторы, присылайте заранее мне информацию о своих гонках. Я буду о ней рассказывать как в этих радиопередачах, так и на страницах Offroad Media ВКонтакте. ВКонтакте пишите, сообщайте, помогу информационно, потому что хочется, чтобы больше участников приезжали на ваши замечательные гонки. Ну а сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Offroad для всех» на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
3: Вы отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Уже такой по грязный, чуть-чуть. Смотри, весь мокрый.
3: По чуть-чуть.
0: Практики без здоровья.
1: Автоклуб на Моторадио.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 4 августа по новому стилю в крепости Георгиевск на Северном Кавказе был заключен дружественный договор между Россией и Восточно-Грузинским царством. Царь Ираклий II, когда Грузия оказалась под угрозой полного подчинения Персии и Турции, в 1782 году обратился за помощью к России. По Георгиевскому трактату Ираклий II признавал над собой верховную власть и покровительство России. Без ведома России он не мог иметь отношений с иностранными государствами, а в случае войны обязывался выступать на стороне России. Екатерина II принимала, в свою очередь, обязательство охранять Грузию от внешних врагов, но при этом отказывалась от вмешательства в внутренние дела Грузии. В свою очередь, на грузинских князей и дворян распространялись все привилегии российского дворянства. Как бы могла развиваться история взаимоотношений народов, если бы эта система прав и обязанностей не была нарушена после 1917 года, остается только гадать. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 301 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 25 человек, в том числе трое детей. По мототранспорту за сутки произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, погибших нет, ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: Рассвета глэм-рока. Музыка 80-х — это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. У нас начинается большой гостевой эфир. И начинаем мы его с мотоклуба The Hooligans MC Петергоф. Здравствуйте, товарищи.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
0: В лице сегодня Андрея Кузнеца Сапожникова, а также Илья Гудков здесь также присутствует. Мы сегодня собрались тематически, не просто поговорить про ваши, так сказать, достижения и дела. Мы поговорим о планах на ближайшую субботу. А в ближайшую субботу в Петергофе пройдет фестиваль «Добророк», который намечался еще, по-моему, на весну или на начало лета.
1: В июне.
0: Да, по объективным причинам был перенесен. И вот теперь он наконец-то состоится. Это фестиваль не просто так повеселиться. Это фестиваль благотворительный, несет на себе такие обязательства определенные, мотопробег и все такое. Ну, в общем, зачем я рассказываю, если здесь в студии находитесь вы. Давайте тогда и поговорим об этом. Фестиваль проходит уже не первый раз. Я помню, что пару лет назад вы приходили и рассказывали. В который раз это уже?
1: Четвертый.
0: Ну, не каждый год, по-моему, да?
1: Получается, в прошлом году у нас была пауза вынужденная, а так был бы пятый, так получается четвертый.
0: Задача основная фестиваля какая? Я вот сказала, благотворительность. Это действительно так?
1: Ну, это одна из важных составляющих этого фестиваля, потому что начинается он у нас в первой половине дня, начинается он с мотопробега в детский дом-интернат номер один в Петергофе.
0: Это что за интернат?
1: Это интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Крупное учреждение, находящееся в Петергофе на Ропшинском шоссе. Вот, наше подшефное, скажем так, мы с ними уже много лет взаимодействуем, оказываем поддержку, помогаем. Вот. И туда мы едем большой колонной, собирается колонна в Стрельне с часу до часу 30.
0: А где там?
1: На парковке на улице Орловская, 11. Там большая парковочка такая. Вот, там собирается колонна, после этого она едет в интернат. В интернате час-полтора мы катаем детей, фотографируемся с мотоциклами. Такая традиционная программа, байкеры приехали к детям. Вот, аквагрим, подарки, веселье, все как всегда. После этого эта колонна собирается и едет на вторую часть нашего события. Это фестиваль, собственно, «Добророк», на стадион на собственном проспекте 24.
0: Дети, вот как обеспечивается вообще их безопасность? Нет, даже я начну не с этого вопроса, а с того, приглашаете ли вы еще кого-то к участию, или это чисто вашего клуба мероприятие?
1: Мы выступаем здесь как организаторы этого мероприятия. К участию приглашаются все свободные мотоциклисты, все, кто хотят поддержать этот праздник.
0: И те, кто имеет возможность покатать детей, да?
1: Да, конечно.
0: А что для этого нужно вообще?
1: Традиционно обычно в этом участвуют либо тяжелые круизеры, большие мотоциклы, на которых есть удобное посадочное место для пассажира, либо мотоциклы с коляской, трайки. Спортивные мотоциклы тоже приезжают принять участие в колонне и поддержать мероприятие, но обычно служат красивой декорацией для фотографий, потому что на них, конечно, детей с ограниченными возможностями здоровья катать невозможно.
0: А желающих детей, наверное, много покататься, может быть, даже больше, чем мотоциклистов соберется.
1: В прошлом раз у нас было порядка 110 детей. В этом году предполагаем, что будет плюс-минус столько же. Но обычно мы катаем по нескольку раз, тех, кто хочет. За полтора часа мы успеваем.
0: По парковке или где там, или вокруг этого интерната?
1: Около интерната большая территория с асфальтированной дорожкой, которая позволяет быстрый маршрут, радиальный, безопасный. Ну и, конечно же, рекомендуется взять шлем детского размера, либо женского размера, для того, чтобы одеть шлем на ребенка, потому что это у нас вопрос безопасности.
0: А, кстати, я никогда не думал, что женский шлем отличается размером.
1: То есть у женщины, ну, у вас голова-то чуть-чуть поменьше, чем у мужчин.
0: У меня 60-го размера вообще.
1: Ну что вы.
0: Да.
1: Ладно.
0: Не у каждого мужчины такая умная голова, как у меня. Но кроме шлема еще что-то нужно будет? Или...
1: Ну, это такой базовый минимум. Ну, естественно, мы не катаем там на скорости 60 км в час. Да. Мы учитываем состояние здоровья ребенка, учитываем его реакцию, когда он садится на мотоцикл, и дальше ориентируясь на это. Разное. Дети есть с разными ограничениями здоровья. Есть и ментальные, у кого есть определенные нарушения. Там, есть церебральный паралич, есть, соответственно, разные степени умственной отсталости. Соответственно, ты уже смотришь, как ребенок реагирует, не боится ли он. Я обычно делаю очень просто. Одно зеркало направляю так, чтобы видеть лицо пассажира за собой. Потому что на самом интернате нет необходимости смотреть за потоком сильно много. А вот контролировать эмоции пассажира очень важно.
0: И какие бывают реакции? Ну, в основном спокойно, наверное, все реагируют как-то, ну, или с радостью, или есть все-таки бывает там страх, ужас, испуг, кого-то затошнит, я не знаю, там что-то может быть.
1: Страхом и ужасом мы за все время проведения фестиваля не встречались, но так как дети разные, есть разные, опять же, способы выражения радости, да, иногда это, ну, не смех, иногда это там какие-то возгласы, крики радостные, счастливые. Вот. Был у нас один мальчик, я помню, в прошлые года, абсолютно слепой. И у нас с ним катание началось с того, что мы с ним прошли вдоль всего мотоцикла, и он руками посмотрел весь что мотоцикл, это такое, что да? это, какой он, я ему описывал тихонечко текстом. Вот. И он после этого, соответственно, сел, поехал. Вот, и у него осталось в голове вот это вот описание текстовое, скажем так. Это, конечно, очень ценно. Они всегда нас очень ждут. Каждый год мы стараемся туда хотя бы по одному разу съездить в сезон. Вот. Обычно приурачиваем это к Дню защиты детей, к 1 июня. Ну, в этом году у нас сложились обстоятельства, что фестиваль пришлось перенести на август.
0: А все это под строгим присмотром педагогов происходит?
1: Да, конечно, там присутствуют и педагоги, и нянечки.
0: Как они к этому относятся, кстати?
1: Ну, каждый год мне пишут, очень сильно огорчались, когда в июне у нас отменилось мероприятие.
0: Да.
1: Вот, и очень просили. Одна из причин, почему мы все-таки решили его проводить, пусть и уже не к Дню защиты детей, как раз была в том, что, ну, мне все время звонили, писали, спрашивали, а приедут ли хулиганы в этом году, а будут ли у нас катать нас на мотоциклах.
0: Вот. То есть, как ждут. Я понимаю, не так много развлечений, тем более таких активных развлечений для детей.
1: Ну, да, для ребенка, наверное, который живет в интернате, да, для него очень важна именно эмоциональная составляющая. У него не очень много радостных событий в целом, хотя, надо сказать, что в первом интернате очень хорошее содержание, но яркость эмоций, она определяется, да, ситуацией.
0: Да.
1: Вот. А это что-то такое невероятно яркое, они встречают нас обычно прямо от ворот, показывают, куда нам ехать, хотя, конечно, мы уже за столько лет выучили, куда нам ехать, но всегда это вот с телефонами, всегда... Радостные прыжки и радости веселья. В общем, такое очень доброе, хорошее мероприятие.
2: Пока далеко не ушли. У нас, как правило, при катании детей выделяют специальные люди, которые помогают детям сесть на технику. И, соответственно,
0: это из мотоциклистов?
2: Это да, из тех, кто приезжает, помогаем сесть. Соответственно, если там ребенок не может сам держаться, стараемся сопроводить, либо поддержать. Если совсем как бы невозможно, то пытаемся посадить между там людьми для того, чтобы, ну, они могли прокатиться, потому что
0: так-то.
2: Да, как Андрей сказал, реакция у них бывает разная. Реакция бывает разная в связи с тем, что они сами разные, но ту реакцию, которую они выдают, ее, наверное, не получишь нигде, потому что дети, на самом деле, ну, как говорится, со своими особенностями, и они выражение их нерадости, оно очень сильно отличается от выражения радости обычного ребенка. То есть это вот именно прочувствуешь, и на самом деле, когда очень тоже, на мой взгляд, важный момент, когда мы уезжаем, какой-то период времени у мотоциклистов, которые катали этих детей, такое немножко подавленное, непонятное ощущение каждого. То есть это вот надо видеть, когда приезжает толпа мотоциклистов, и они уходят в состояние ступора и молчания. То есть первые там потом 15-20 минут выезда от детей, никто ни с кем практически не разговаривает. Нет, ни улыбок, ничего. То есть настолько...
0: непонятно, что происходит.
2: Энергетически отдаются детям. И,
0: да. Мне кажется, это да. Ну, вот как, грубо говоря, вампирская такая.
2: Да, немножечко. Да, похоже очень.
0: Очень сильно, да? Потом устаете.
2: Ну, устаем, свой кайф получаем.
1: Поэтому у нас вторая часть, да, этого марлезонского балета как раз предполагает перезарядку мотоциклистов. Ну, нет, конечно. Это уже в вечерней программе каждый сам по себе. Ну, еще очень важно, что нам поддерживают, как правило, ребята на мотоциклах с коляской. Вот, это как раз для тех ребят, которые вообще не могут сесть на седло обычного мотоцикла, да. Для них хорошим вариантом является трайк или мотоцикл с коляской. Поэтому такой техники мы тоже всегда на этом пробеге очень рады.
2: Чуть-чуть в стороне катаются.
1: Ну, у них отдельный маршрут, да, мы, как правило, их делим на группы, те, кто, соответственно, не может сесть на обычный мотоцикл, у них свой маршрутик немножко другой, и там отдельно.
0: А хотят все, посадка. Без исключения, дети, как все.
1: И ну-ка, дети,
2: и
1: воспитатели.
2: И уборщики, и охранители.
1: Всех катаем, всех, соответственно.
0: А сколько это времени займет?
1: Полтора часа приблизительно.
0: Потом, наверное, уже устают все.
1: Ну, у них есть, да, режим дневной, опять же, да, там после обеденное время мы приезжаем, вот у них час-полтора активности, обычно у них это время прогулки, мы им заменяем прогулку, получается. После этого они уйдут дальше по своим режимным занятиям, а мы собираем колонну, едем на стадион.
0: Илья, вы же тоже не первый раз, да, как я поняла? Не первый
1: с
0: раз.
1: С самого начала.
2: В Добророке?
0: Да,
2: Я, наверное, один из тех людей, которые планировали изначально этот фестиваль.
1: Да.
2: Точнее, наверное, один из двух, тот, кто изначально планировал этот фестиваль.
0: Вы оба вдвоем, да?
2: Я в свое время Андрей обратился за помощью в организации именно мотоциклетной части. Мы не отказали, давно уже с Андреем очень давно дружим.
1: Так что перед вами основатель этого фестиваля, можно сказать.
0: Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу и продолжим наш разговор. Хулиган с МС Петергов сегодня здесь в студии Моторадио. Продолжим через пару минут.

0: Сегодня у нас хулиган с МС Петергоф в студии Моторадио. Мы говорим о фестивале «Добророк», который они организуют в ближайшую субботу. Благотворительный фестиваль. Мы уже поговорили о первой части. Это катание детей из местного интерната с ограниченными возможностями по здоровью детей. Это занимает определенное количество времени. И, конечно, очень неопределенное количество сил отдается, оставляется там, в этом интернете. И после этого вы задумали концерт, чтобы немножечко, видимо, прийти в себя, подзарядиться, да?
1: Ну, да, мы решили позаботиться, да, о наших друзьях-мотоциклистах, которые примут участие в этом не всегда простом, скажем так, моральном мероприятии. Поэтому дальше мы едем на стадион. Стадион в Петергофе, собственный проспект 24. Вот, большой стадион, там у нас уже будет сцена, фудкорты, детская зона, опять же, для тех, кто приедет с семьями на это мероприятие.
0: То есть можно уже тут для широкой публики просто собраться?
1: Да, конечно.
0: Вход бесплатный?
1: Там свободный вход, да? Да, вход бесплатный, соответственно, можно прийти, могут прийти не только мотоциклисты, но и жители, автомобилисты, вот, не знаю, там, парапланеристы.
0: Меломаны.
2: Уточнить надо, что на площадке большая парковка, и проблем с парковкой обычно нет, там станут все, и, то есть, чтобы не боялись, если на машине там приехать, проблем никаких нет. Ну, соответственно, если там будет очень много машин, то мы организуем так, чтобы всех расставить, проблем не будет.
0: Там партеры, стоячие места, сидячие места перед сценой, как там это все устроено вообще?
1: Ну, в основном там у нас, конечно, стоячие места, мы фанаты такой старой школы рок-н-ролла, поэтому на рок-концерте сидеть...
0: Смешно.
1: Смешно, поэтому я думаю, что...
0: Ну, там будет фудкорт. Рок-музыка не молодеет, поэтому...
1: Ой, ничего мне не говорите по этому
0: поводу. Стоять бывает тяжело.
1: Есть фудкорт. Там можно поесть,
0: да,
1: и посидеть.
0: Это для пожилых.
1: Так точно, да. Вот, есть фудкорт, там можно спокойно отдохнуть. Вот, и в этом году у нас такая получилась очень насыщенная программа. Помимо музыкальных выступлений групп, коллективов, у нас будет еще турнир по боксу. Профессиональный. Сначала детские команды, потом взрослые команды.
0: А где вы их берете?
1: У нас есть сотрудничающая с нами спортивная ассоциация, которая занимается этим делом. Спортивная академия «Дельта Нивы» называется. Угу. Вот. И эти ребята, соответственно, организуют турнир по боксу в рамках нашего фестиваля. Вообще они начнут даже чуть раньше. Они начнут с 2 часов, пока мы катаем детей в интернате. У нас уже с 2 часов начнутся на стадионе поединки. Вот. Сначала среди детей, ну а потом к началу фестиваля уже среди взрослых, наиболее зрелищные. Вот. Потом, значит, у нас будет небольшой такой экстрим для старых мотоциклов. Мы решили организовать драгрейсинг заезды на Уралах с коляской. Вот. Опробовали, очень веселая дисциплина. Расстояние небольшое, но зато точно Уралы все доедут до финиша.
0: А где вы берете Уралы?
1: Ну, это маленькое хобби нашего отделения в зимний период, когда у нас нет возможности ездить на нормальных мотоциклах. У нас есть некоторое количество мотоциклов советских железных чудовищ. Вот. Мы в прошлом году в них участвовали на них в гонке в январе «Великий гон». Доехали до Новгорода и обратно, я приходил, рассказывал.
0: Да, мы слышали эту ужасную историю.
1: Потрясающе было, слегка ободряще, но потрясающе. И вот с тех пор эта тематика нас не отпускает, поэтому наше отделение организует 2 гонки. Одна зимняя гонка вот на Уралах с коляской и на других мотоциклах с коляской. И летом, в августе, у нас будет летняя гонка тоже на мотоциклах с коляской. Ну а сейчас на фестивале решили, что техника будет стоять, давайте еще устроим драгрейсинг заезды на мотоциклах с коляской. Такого еще никто не делал, мы будем первыми. Вот. Это, опять же, видимо, опыт участия в русской сотке, которая была в центре Питера, который недавно тут прокатился. Вот. Видимо, перенимаем наиболее интересные, понравившиеся идеи. Вот. И что еще у нас интересно будет? Вот фургончик, который я сегодня приехал, у нас тоже станет частью фестиваля.
0: Ой, да, кстати, замечательный фургон оранжевого цвета, весь в наклейках «Хулиганс», там надпись.
1: Там много наклеек разных фестивалей и событий, где эта техника была. Это мой походный домик.
0: Да, я заглянула туда, там есть туалет.
1: Да, туалет, кровать, раковина.
0: Рукомойник, да, кровать вообще, картины висят.
1: Там еще размещается мотоцикл в случае необходимости, да, перевести его на фестиваль.
0: И собака, по всей
1: видимости. Несколько собак, да, семья, все помещается туда и дружненько едет куда-нибудь. Вот. А на самом нашем фестивале, на этом фургоне появится граффити во всю стену. У нас будет граффити-перформанс от художницы Люблю. Есть такая девушка. Вот она расписывает дома, в автомобили.
0: То есть ты отдаешь свой фургон на расписание?
1: Да.
0: Господи, а не боишься, что тебе там что-нибудь неприличное сделают?
1: Ну, неприличное мне там уже сделали, дети какие-то мне нарисовали, надпись на борту.
0: Ага.
1: Вот. А здесь мы согласовали с художницей эскиз, там, естественно, будет мотоцикл, ну, не буду пока раскрывать всех подробностей.
0: И она вживую
1: будет. И она будет прямо в рамках фестиваля, это будет арт-перформанс, так называется. Вот, она
0: интересно.
1: Будет расписывать этот фургон, пока идет Добророк.
0: Угу.
1: Вот. Такая вот у нас в этом году креативная программа.
2: Один борт.
1: Один борт.
2: Один борт.
1: Один борт. Это важно. Потому что если больше 50% машины меняет цвет, необходимо производить что? Перерегистрацию.
0: Да, да, да.
1: А один борт это меньше 50%.
0: А правый или левый?
1: Откуда смотреть, смотря. Тот, на котором нет двери.
0: А, понятно.
1: Сплошной, который.
0: Значит, левый.
1: Борт. Значит, левый получается. Угу, да.
0: Да.
1: Вот, так что. Вот у нас и художественная составляющая, музыканты, как местные, петерговские, mm-hmm. так и спортивная составляющая. Тоже
0: а что за музыка?
1: Включить.
0: Какой жанр? Тут у нас приходили разные люди, спорили с нами, что байкеры, мотоциклисты не всегда это рок-музыка, это, может быть, другой жанр какой-то?
1: Ну, я бы сказал, что сейчас уже да. Наверное, стереотипные представления всегда нас связывают с роком все-таки.
0: Угу.
1: Но в наше время далеко не все байкеры слушают рок-музыку.
2: Мы поддерживаем стереотипные музыки.
1: Ну, мы поддерживаем. Да. Ну, мы вообще максимально стереотипные.
0: Да.
1: Отвратительно олдскульно. Аж олдскулы сводят.
0: Мы тоже.
1: Поэтому у нас добро рок все-таки, да. У нас будет рок-музыка. В основном это авторские рок-проекты, вот, как петербургские, так и наши местные, петерговские, ломоносовские, которые исполняют музыку вот, свою, прежде mm-hmm. всего. Да, у нас не очень много каверов. Вот. И будет наш дорогой брат Стосна, вот, Илья, группа Avalon, который будет исполнять такой классический heavy metal. Это один из концертных составов Артура Беркута музыкальных.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Он не приедет без Артура, mm-hmm. но тем не менее играть будут mm-hmm. много доброго и хорошего.
0: Трясти волосами будут как.
1: Ну как же не потрясти волосами? Это же heavy metal в конце-то концов. Так что такой классический рок, авторский рок, рок-н-ролл. Вот, зарубежных групп не ждем, к сожалению, пока что, но, может быть, в будущем.
0: Кто-нибудь
1: до нас доедет, да.
0: А сколько там вообще вмещает этот стадион?
1: Ну, стадион очень большой, площадка самого Добророка занимает где-то половину стадиона. Я думаю, что до 1000 человек у нас там вполне себе комфортно разместится, а больше мы пока в Петергофе не ожидаем. Фестиваль такой компактный достаточно.
0: Ну, это же не только для жителей Петергофа, могут же приехать и все желающие, наверное, со всего Петербурга и области и так далее. К тому же, как я поняла, что вы приглашаете другие клубы, вы настойчиво приглашаете другие клубы?
1: Ну, мы не настойчиво никого не приглашаем из клубов, скажем так. Те клубы, которые нас знают, которые нас любят, они к нам приезжают в любом случае. Им не требуется настойчивых приглашений, им нужно просто напомнить о том, что мероприятие состоится. Вот. Если кто-то еще из клубов захочет нас посетить, наши контакты есть в интернете, они могут с нами согласовать этот момент, приехать. Это
0: а
1: все
0: если не клубы?
1: Они так. Клубы просто могут приехать. Мероприятия открытые для посещения. Вот.
0: А какой-то, кстати, вот для катания тех же детей какой-то проводится там, я не знаю, инструктаж, если вот первый раз человек изъявил желание прокатиться?
1: Конечно. Мы уточняем у мотоциклистов, был ли у них такой опыт, катали ли они в принципе. Если не катали, то, соответственно, дается ЦУ. И обычно первыми выезжают те, кто уже участвовал. Они показывают трассу, показывают скоростной режим. Вот. Ну и как, собственно,
2: очень ехать. Маленький процент тех, кто не катал никогда.
1: Обычно, да, в таких мероприятиях принимают участие люди, которые как уже имеют опыт подобных движений. Мотоциклисты, они же добрые.
0: Ну да, как оказалось. А до скольки все это, концерт, до скольки будет?
1: Значит, концерт у нас в этом году начинается в 16 и идет до 8:30. Где-то приблизительно, там рядом жилая застройка, поэтому мы хотим шумную часть фестиваля все-таки закончить, чтобы не мешать уважаемым петерговчанам отдыхать вечерне. Днем уж как-нибудь потерпят они нас, наверное.
2: Наверное, как, собственно, основная часть программы заканчивается примерно.
1: Ну да, да. То есть в 8:30 фестиваль начинает завершаться, вот, ну и там уже автопати для организаторов, это отдельное мероприятие.
0: То есть там есть еда будет, фудкорты какие-то, что еще?
1: Еда,
0: там,
1: да? Детские развлекательные зоны, ну это, как обычно, аттракционы, батуты, вот такая обычная стандартная история. Зона катания на мотоциклах, том числе.
0: Тоже на будет,
1: да, конечно, для гостей, детей, кто приедет.
0: Ну да, это фестиваль. Значит, бедные мотоциклисты, они измученные приедут из...
1: Мы сформируем запас.
0: И опять катать.
1: Мы сформируем запас, у нас для этого есть кандидаты, они справятся, мы в них верим.
0: Давайте сделаем еще одну музыкальную паузу. Хулиган с МС Петергов сегодня в студии Моторадио. Андрей Кузнец, Илья Гудков.

0: Итак, фестиваль «Добророк» пройдет в Петергофе в ближайшую субботу. Погода будет хорошая наверняка.
1: Конечно, мы договорились.
0: Тут просили спросить еще, есть ли туалеты, частное охранное предприятие, скорая помощь и так далее.
1: Так много вопросов. Конечно, есть. Все, что должно быть для организации фестиваля, все есть.
0: Все согласовано.
1: Конечно, мероприятие организуется при непосредственном участии местной администрации. Они нам не позволили не провести без чего бы то нужного.
0: А жители города вообще уже знают это мероприятие?
1: Конечно,
0: местное?
1: Мероприятие анонсировано в социальных сетях местных, районных. Оно анонсировано на муниципальных стендах информационных. В общем, мы постарались максимально оповестить население, кому это может быть интересно.
0: А собственный проспект, это собственный проспект. Почему, кстати, он так называется?
1: Я сейчас рискую опозориться, понятия не имею, почему он собственный проспект.
0: Собственно,
1: будем считать, что это наш собственный проспект. Собственно, наш проспект.
0: Хорошее название, кстати.
1: Хороший проспект.
2: На самом деле, один, наверное, из первых раз, когда Андрею по Петергофу задали вопрос, он на него не может ответить.
1: Я же не могу знать все. Придется теперь почитать, почему он собственный.
0: А вообще про Петергоф все знаешь, да?
1: Ну, слушайте, все знать невозможно, но мы стараемся как-то все-таки изучать тот город, который написан на наших жилетах. Я считаю, что это очень важная часть клубной жизни. Вот. Если ты представляешь клуб, ты представляешь еще и город, в котором этот клуб находится.
0: Поэтому а где граница между старым и новым Петергофом?
1: Ну, по большому счету, с точки зрения административного деления, и то, и другое Петергоф. Нету старого и нового, как бы. А так, примерно по железнодорожному полотну. Железная дорога разделяет как раз старый район от нового района. Притом фонтаны находятся в Новом Петергофе, да, уважаемые гости нашего города. Имейте в виду, если вы будете ехать в Старый Петергоф, вы там не найдете фонтан. Вам до нового.
0: Там часовая фабрика.
1: Часовой завод «Ракета», да, один из самых старейших предприятий. Сейчас он все еще функционирует, кстати, до сих пор выпускает часы. Стоят они, правда, космически, но...
0: Как ракета.
1: Да, как ракета.
0: Что интересного в Петергофе за последние, ну, скажем так, 5-10 лет появилось для туристов?
1: Ну, надо сказать, что, наверное, основной привлекающий туристов в Петергофе не менялся с петровских времен, да?
0: Это
1: музей-заповедник, поэтому фонтаны наши главные
0: достопримечательности. Помимо вообще, мне, например, всегда нравится просто погулять по самому городу. Который, наверное, растет тоже, там, наверное, появляются какие-то новые.
1: Растет, меняется. У нас появился единственный в России памятник фонтанщику, фонтанных дел мастеру. Да, рядом с собором Петра и Павла в центре города. Там, во-первых, появился городской фонтан, не музейный, а наш городской. А во-вторых, появился рядом с ним памятник фонтанщику. Вот единственный памятник, насколько мне известно, не только в России, но и в мире. Вот, мы обычно к нему тоже вводим делегацию гостей, кто к нам приезжает.
0: Я на прошлой неделе побывала в одном провинциальном городке, в русском, в Тверской области, и поняла, наконец-то, как счастливы петербуржцы. У нас, оказывается, такое огромное количество булочных и маленьких кафе, и всяких пекарен и тому подобного. Есть ли что-то такое до Петергофа или дошло?
1: Конечно, у нас есть петергофская пекарня. У них очень сложное голландское название, боюсь ошибиться. Тичгербол, если я не ошибаюсь. Ее называют Тигербол, Тайгербол. В общем, как только не называют. Вот. Но суть в том, что это местная пекарня, созданная местными жителями, уже имеющая 3 своих подразделения в Петергофе. Вот. Самая лучшая петергофская пекарня там.
0: Здорово. То есть все-таки, да, потому что я местная. Не могу, как-то я настолько привыкла, что везде на каждом углу можно зайти, съесть какую-нибудь вкусную булочку у нас в городе, что я очень страдала без этого.
2: Петергоф все-таки не особо обособленный город.
0: Да.
2: Все-таки часть Санкт-Петербурга. Часть,
0: да.
1: Ну, административно, да, это Петродворцовый район Санкт-Петербурга.
2: Просто сравнивать с тобой с той же самой Тверской области, наверное, немножко неправильно, потому что маленькие города в Тверской области, они основаны в основном на туристические потоки, и если их нету, то, соответственно, и смысла никакого в этом нет.
1: И инфраструктуры нет, соответственно.
2: Да, Петергоф все-таки за счет того, что есть самая главная достопримечательность, это фонтаны, и как бы народу всегда там много, поэтому есть для малого бизнеса смысл развиваться.
0: Что раздражает в туристах жителей Петергофа?
1: Слушайте, ну, традиционной проблемой для Петергофа, наверное, являются парковки автобусов туристических. Сейчас с этим уже стало чуть полегче, потому что организованы перехватывающие парковки отдельные, да, там, вне городской черты. А буквально там еще как раз лет 5-10 назад это было прям пиком жалоб и обращений жителей.
0: Автомобилем, кстати, есть люди, которые не на электричке приезжают.
1: Ну, тоже, да. Тоже после 12 часов в районе музея-заповедника машину запарковать очень сложно. Там просто нет места. ну, естественно, не только приезжим, но и местным жителям.
2: Это опять же за счет того, что туристическая зона, куда-то в сторону, ну,
1: да,
2: отходишь.
1: Чуть-чуть в сторону отъедешь. Мне еще нравится Петергоф, это достаточно тихий город. Да. После 10 вечера там тишина, покой.
0: После октября месяца, наверное,
1: когда закрываются фонтаны. Да нет, и летом, в принципе, тоже фонтаны закрываются рано достаточно, угу. В 6-8 часов вечера уже все закрыто. Вот, и к 10 вечера Петергоф уже засыпает. Питер не спит никогда, а в Петергофе в 10 вечера уже тихонько.
0: И это прекрасно, только шоссе шумное все равно.
1: Ну, только мотоциклисты ездят туда-сюда, уроды, катаются в ночи. Ну, что поделаешь, мы такие. Мы стараемся в спальные кварталы не заезжать после 11.
0: Как поживает ваш клуб?
1: Наш клуб поживает, как всегда, лучше всех.
0: Я смотрю, вы развиваетесь, очень бурно у вас прирастает население клуба.
1: Ну, продолжаем идти выбранным курсом, развиваемся, открываются новые отделения, появляются новые люди. И наше отделение тоже растет потихонечку, помаленечку.
0: Андрей, ты говорил, что не обязательно быть жителем Петергофа, чтобы стать членом.
1: Ну, у нас отделения. Нет, да, в правилах нашего клуба нет такого, что ты должен жить именно в том городе, который написан на твоей жилетке. Но географически, конечно, удобно, если ты живешь где-то в близких районах.
0: Сосновые,
1: ну, это юг города, Сосновая Поляна, Красное Село, да, там, ну, Кронштадт хотя бы тот же. Вот, то есть, если ты живешь где-то в Купчино, то, наверное, все-таки к нам кататься будет тяжеловато.
0: А Ломоносов?
1: Нормально. Илья говорит, нормально.
2: Нормально.
1: Было бы желание, понимаешь?
0: А Ломоносов,
1: кстати? Ломоносов, Стрельно, да.
0: Ломоносов еще у вас нет пока, да?
1: Да нет смысла, наверное, особо. Очень близко города расположены. Если кто-то из Ломоносова захочет стать частью большой хулиганской семьи, ему проще доехать до Петергофа, чем открывать.
0: А может, потом когда-нибудь разовьете до того, что будет новый Петергоф, старый Петергоф.
1: Стрельно там, отдельно.
0: Александрия Стрельно. Да.
1: Конечно. Там фонтан Самсон, да.
0: И так далее.
1: Ну, я не вижу смысла, честно говоря, в таких настолько мелких административных делениях, но поживем, увидим.
0: Вообще, как в этом году проходит сезон? Удалось ли, помимо Минска, у вас был такой общеклубный ран, к сожалению, печально закончившийся, немножко погиб один из членов саппорт-клуба рокеров. Царство ему небесное. Тут, конечно, да, и вечная память.
1: У нас он, к сожалению, не только печально закончился, он еще печально начался. У нас еще по дороге туда разбился один из наших братьев. Поэтому...
0: Из Минска, да, по-моему, кто-то?
1: Нет,
0: да?
1: С Нижнего Новгорода.
0: Да,
1: разбился наш тоже одноклубник.
0: Да, что-то как-то...
1: В этом году общий клуб получился такой непростой, скажем так, для хулиганской семьи.
0: Да, это очень тяжело.
1: А так, поездок, конечно, много. С мероприятий мы не вылезаем. Мы с вами все время встречаемся где-нибудь. То в Выборге, на Балтике.
0: Ну вот в Выборге, кстати, как? Удалось побывать вообще?
1: Я отвечал за вторую сцену, хулиганскую сцену фестиваля.
0: Да, как раз группа Амальгама выступала, наш любимый.
1: Да, фестиваля Балтик Ралли. Я занимался ее администрированием от мотоклуба The Hooligans MC. Вместе с музыкальным директором Надеждой, которая у нас там тоже работала. Она работала именно с группами. Я отвечал за площадку в целом. Вот. Все у нас прошло хорошо, у нас было очень весело, задорно. Фестиваль удался, я считаю. Хулиганская площадка, как всегда. Залили всех пеной. Прекрасно отыграла Амальгама.
0: В этом году вторая сцена расположилась в парке. Это придало какую-то определенную прелесть. Даже, по-моему, там тень все-таки. И как-то можно...
1: На самом деле, да, зона получилась очень интересная, потому что основная площадка Балтик Ралли — это рыночная площадь, солнцепек, брусчатка. Даже под зонтами там в хорошую погоду пекло изрядное. А вторая сцена мотоклуба The Hooligans MC расположилась в тенечке в сквере. Вот, и к нам как раз уходили отдыхать все те, кто перегрелся на центральной площади, послушать хорошую музыку, посидеть в тенечке с кайфом. Вот, и в этом смысле она прям, я думаю, что спасала людей.
2: И подход был к сцене, к второй, к малой, да, очень удобный.
0: Да.
2: То есть в этом плане было вообще, на самом деле, очень удобное место расположения.
1: Мы довольны, нам очень понравилось.
0: Скажите, а вот такая активная жизненная позиция мотоклуба Hooligans MC, она, наверное, не дает вам покоя. То есть вам приходится принимать участие во всех фестивалях, во всех мероприятиях.
1: Ну, здесь, знаешь, приходится принимать не совсем, наверное, подходящее. Потому что приходится, как будто мы не хотим в нем участвовать. Когда ты становишься частью клуба, ты стремишься делать так, чтобы этот клуб развивался, становился лучше, больше, сильнее, чтобы проводили все более интересные мероприятия, потому что мероприятия, прежде всего, они делаются же для нас самих. Самим интересно приехать на фестиваль, где есть хорошие группы, где есть хорошая сцена, где есть куда сесть, где отдохнуть. Вот. А это все, естественно, требует организационных усилий. Ну а как иначе? Но я понимаю, что делаю для своих братьев. Это приятно. Это греет душу. Потом тебе говорят за это спасибо. Это тоже приятно.
0: Давайте сделаем еще одну небольшую паузу, и потом мы будем приглашать окончательно всех в субботу на фестиваль «Добророк» в Петергоф.

0: Сегодня в студии мотоклуб The Hooligans MC Петергоф, Андрей Кузнец, Илья Гудков. И мы говорим про фестиваль Добророк, говорили во всяком случае в начале, на который приглашаются все желающие, не только мотоциклисты, но и там же большая концертная, развлекательная часть на собственном стадионе. Это не то, чтобы собственность.
1: На собственном проспекте.
0: На собственном проспекте, да. Вот. И все желающие... Ну, Андрей, давай, Илья, говорите еще раз. Так, чтобы... Значит,
1: давайте еще раз подведем резюме, скажем так. Да. В эту субботу, дорогие друзья, в Петергофе состоится фестиваль добрых людей и хорошей музыки «Добро-рок». Информацию про него можно найти в интернете, в нашей группе ВКонтакте она есть.
0: Вход бесплатный, туалет, фудкорты есть.
1: Вход в группу ВКонтакте бесплатный, на фестиваль тоже. На фестивале будут фудкорты, развлечения, конкурсы для мотоциклистов, конкурсы для горожан. Концертная программа, конечно же, но начнется с утра.
0: С двух, да, можно.
1: Ну, с двух часов там спортивная программа.
0: Да.
1: С двух часов на фестивале начнется турнир по боксу. Сначала среди детей от 11 лет, потом среди взрослых мужчин ближе к 4 часам. Ну а дальше в 4 открытие фестиваля, выступление музыкальных групп, вот награждение победителей турнира по боксу и дальше.
0: Илья очень тяжело вздыхает сегодня.
1: У нас у мотоциклистов бывает такое,
0: да.
1: Мы иногда тяжело вздыхаем.
0: Да. Вот последний вопрос, может быть, я даже задавала его вам, и я задаю его всем. А зачем вам это?
1: Зачем вам что?
0: Зачем вам благотворительность, катание детей, если это отнимает столько энергии? Вот, ну, по очереди я спрошу сначала у Андрея, потом у Ильи.
1: Давай сначала у Ильи, потом у Андрея.
0: Хорошо, сначала у Ильи.
2: Отвечу. Еще года, наверное, 3 назад, когда к вам приходили сюда, тоже рассказывали про пророк. Вот самый, наверное, оптимальный ответ на этот вопрос – почему нет? Ну, почему нет? Вот, на мой взгляд, это вот прям подходящий ответ на этот вопрос. Просто нам хочется этим заниматься.
0: А если это отнимает столько сил, а потом что это остается вообще? Какое вот впечатление?
2: Ну, во-первых,
0: след какой-то
2: это...
0: тяжелый, легкий, не знаю.
2: Ну, во-первых, в первую очередь...
0: Вы же не первый раз, вы возвращаетесь, это не ограничивается.
2: Если хотите пофилософствовать, можно пофилософствовать.
0: Конечно.
2: Человек живет свою жизнь и должен ее прожить так, чтобы было что вспомнить. Вот это как раз-таки одни из тех моментов, которые тебе позволяют вспомнить и насытить свою жизнь событиями.
0: Но это не тяжелые воспоминания.
2: В первую очередь, это хорошие воспоминания. Тяжелые, то, что там устал, еще что-то, это забывается. Остается сама аура мероприятия. Если мероприятие прошло все хорошо, то, соответственно, аура остается в памяти твоей надолго.
0: Это радость детей, наверное?
2: Конечно, безусловно. Безусловно. Андрей говорил, что там ребенок ему запомнил слепой, там еще что-то там. Ну, на самом деле, каждый год что-то новое запоминается. И...
0: А у вас какое самое яркое, может быть, воспоминание осталось?
2: Слушайте, много всяких разных. Уже, так как в основном отвечали за мотоциклетную часть, все, что касалось катанием детей и в интернате, и на площадке, много разного, много хороших моментов было. Очень много благодарности слышали. Особенно от родителей, детей, которые приходили на площадке, где проходит сам фестиваль, уже основная часть. Не ожидали, что мотоциклисты там могут кого-то покатать. Там дядьки брутальные, бородатых половина. Злые, выглядят брутально. Вот. А когда уже их там покатали, на самом деле очень много приходит благодарят, и обратной связи очень много. И вот Андрей не даст соврать, в петергофских группах очень много обсуждений происходит. И на самом деле, ну, на мой взгляд, это просто приятно и интересно.
1: Ну, а я, наверное, подытожу немножечко с такой, с клубной позиции. Я считаю, что если клуб базируется в каком-то городе, и город об этом клубе ничего не знает...
0: Хорошего.
1: Хорошего. Да и вообще ничего не знает. То, ну, возникает вопрос о целесообразности этого объединения. Мы часть не только The Hooligans MC, мы часть этого города, часть этой страны. И поэтому свой вклад в окружающееся пространство вносим по мере силы и возможностей. Нас попросили здесь помочь. Мы помогли тем, чем могли, тем, что у нас есть. У нас есть мотоциклы, у нас есть сильные парни, которые могут покатать детей, которые могут приехать. Ну, это понятно, что это такая публичная часть этой помощи. Есть за кадром и другие вещи, которые тоже оказываются поддержкой. Но мы на этом не пиаримся, поэтому как мы об этом просто не упоминаем, скажем так. Вот. Но я считаю, что сильный клуб заметен не только в мотосреде. О нем знают и слышат не только те, кто ездит на мотоциклах, но и те, кто ходит пешком, и, конечно, те, кому нужна помощь и поддержка. Вот. Поэтому мы это делаем.
0: Андрей, как поживает твой мотоцикл, вот который, на котором ты мучительно ездишь на далекие расстояния, который не поворачивается, не всегда ездит?
1: Ты про мой кастом, да. Мотоцикл на базе мотоцикла Спортстер, ну, если считать базой мотор, конечно. Прекрасно он поживает, продолжает переделываться, продолжает усовершенствоваться, участвует в мероприятиях. В этом году он вошел в... Слушай, я не помню, на эмиссию.

0: одну поездку. В этом сезоне хотелось, конечно, увеличить рекорд и проехать все-таки норматив Iron Butt. Ну, посмотрим, что из этого получится.
1: Слушай, а тут еще Iron Butt, ну, наверное, еще, как я не знаю, там, холодные руки или что.
0: Ну, есть в этой ассоциации есть отдельный норматив, называется сухой, так сказать, норматив для мотоциклов без подвески. Вот. Ну и осенью в выставочном центре Эрарта с октября по январь будет выставка Harley Davidson. Возможно, видели ее рекламу на фестивале, где недавно были. Mm-hmm. Вот. И в рамках этой выставки будет выставляться в том числе этот проект. Вот. У него будет отдельное экспозиционное место в качестве, так сказать, материального воплощения духа свободы Harley Davidson.
1: А правда ли, что в твоей мастерской всегда играет моторадио?
0: Я бы сказал, что в нашем клабхаусе чаще всего играет моторадио, на самом деле. Я вот тоже сейчас между выходами в эфир слушал и понимал, что да, оно родное. Чаще всего именно моторадио.
1: Спасибо. Итак, Андрей Кузнец, Илья Гудков, мотоклуб The Hooligans MC
0: Петергоф.
1: Петергоф, да. Были сегодня в студии. Приходите на Добророк в субботу. Вроде каких-то у вас конкурирующих больших интересных мероприятий в эти выходные не намечается в нашем городе.
0: Мы старались, да, подобрать дату, чтобы не пересечься с крупными гигантами.
1: Ну что ж, тогда всего доброго, вам удачи и до встречи. Всего доброго.
0: Спасибо, друзья. Творите добро.
2: До свидания.
1: Счастливо.
3: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
4: Да ты с ума сошла!
5: Да первые лужи!
6: Это же так страшно!
4: Мувитон!
7: Куда тебе такой мотоцикл?
5: Куда ты поедешь на нем?
7: Возьми себе попроще.
5: На кухню!
7: Полезла она на мотоцикл.
8: Как ты будешь на нем ездить?
9: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
10: Моторадио.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. Сегодня у нас продолжается гостевой эфир. У нас появляется в студии Дмитрий Антонов, продюсер, кинодеятель и мотоциклист, что немаловажно. У нас недавно тут была с вами встреча. Здравствуйте, кстати, Дмитрий.
1: Александра, да. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: У нас была с вами недавно встреча на тему, как становится мотоциклистом в возрасте, скажем так, за 50.
1: В серебряном возрасте.
0: Серебряный, да, как уныло звучит, как-то так, серебряный.
1: Тогда хромированный.
0: Вот, да, это больше на правду похоже. Но совершенно не была затронута тема вашей профессиональной деятельности. Тем более, что мы сегодня также ждем здесь в студии другого тоже известного мотоциклиста. Циклиста петербургского Ивана Мерешко, который также из мира кино. Неоднократно он бывал у нас в эфире и вел даже у нас музыкальную, правда, программу в эфире. И давайте поговорим сегодня вообще о кино, о том, что это за чудо, о том, что с ним происходит сейчас, куда все движется, есть ли вообще будущее у кинематографа. Продюсер – это такое слово, которое пришло в обиход наш такой ежедневный, ну, наверное, с перестройкой, да? Раньше, наверное, не было продюсеров.
1: Ну, да, у нас просто и не было этой компетенции, не было этой ниши, которую пока было государственное кино, пока было Госкино, которое, собственно, и являлось продюсером.
0: А продюсер, получается, это тот, кто дает заказ или как, или финансирует, или что?
1: В идеале, я рисую идеальную картину мира. Угу. Значит, продюсер – это умный, образованный, интуитивный.
0: В идеале.
1: Да, в идеале, естественно. В идеале. Человек, который ищет и находит какой-то интересный сценарий. С этим сценарием, ну, и сценариста, и сценарий, естественно, идет с этим сценарием в финансовую организацию, банк, не банк, ну, что-то такое, там, где может получить финансирование, инвестицию. Предлагает, пишет бизнес-план, убеждает финансистов в том, что этот проект принесет успех экономический, и, получив финансовое благословение, начинает работу, подбирает режиссера, композитора, художника, актеров. То есть, ну, не только он один, конечно, уже вот эта группа, которую он собирает, творческую группу, которая уже начинает, он запускает этот процесс и ведет его, следя за финансированием, за правильным исполнением всех задач. Это очень интересная работа, потому что она, с одной стороны, очень творческая, ибо волей-неволей продюсер, он рожает это дитя, это кино, любое кино, это дитя продюсера, которое вот он нашел, родил, выносил и хочет предъявить миру. С другой стороны, эта работа очень жестко административная, потому что творцы, это ж творцы, они увидели...
0: Алкоголики.
1: Ну, это талант, это третично. Первично это то, что творец, и ему хочется, вот если что... «Титаник», вот чтобы он по-настоящему утонул, чтобы вот мы сняли это все в подробности. А если самолет падает, чтобы все 8 минут, которые он падает, вот мы подробно... Ну и так далее, и так далее. Тут приходится самому себе наступать на горло собственной песни и говорить: ребятушки, все здорово, а давайте мы подумаем. Вот нет у нас «Титаника», и самолет мы не уроним. Давайте мы придумаем с вами... Как сделать так, чтобы все в это поверили? Потому что кино – это же сказка. Кино – это, с одной стороны, это сказка. Почему оно не умрет никогда? Вот предвосхищая ваш вопрос, что будет? Оно будет. Оно будет всегда. Потому что у человека всегда есть какая-то мечта. А кино – это воплощенная мечта, ну, кого-то из людей, в том числе, кстати, продюсера. Вот. И во-вторых, кино – это искусство обмана. Потому что, да, мы не можем себе позволить утопить «Титаник». Вот есть такая байка, тоже киношная. Как можно взорвать «Мерседес» в кадре? Ну, вариант первый. Берется «Мерседес», в него кладется взрывчатка, и по команде оператора, режиссера, Мерседес подрывается, разлетается на мелкие куски, и все, красота снимается с трех камер. Есть второй вариант. Ну, но это дорого. Ну, потому что ты взрываешь Мерседес. Да, да. Есть второй вариант. Двое идут на камеру героев, мимо них проезжает Мерседес, поворачивает за угол, и раздается взрыв. Оттуда, значит, разлетаются всякие щепки, осколки и так далее. Это уже дешевле, но Мерседес мы все равно взорвали. А есть самый дешевый метод взорвать Мерседес. Наши герои встречаются там за кружкой пива, говорят: а ты слышал? 2 часа назад Вовкин Мерседес взорвали.
0: Это, знаете, кстати, есть опера у Джузеппе Верди «Трубадур». И там все жуткие события, казнь, дуэль, сжигание на костре и так далее, они все пересказываются.
1: Они пересказываются. Варик,
0: да.
1: они
0: То есть они, а на сцене выносятся. Этого не происходит.
1: Конечно,
0: да, вот,
1: конечно.
0: Очень интересно.
1: Конечно. Вот, и таким образом, насколько даже Джузеппе Верди, мыслящий человек, которого я глубочайше уважаю как музыканта, но вот сейчас вы подчеркнули как раз элемент его, в том числе и продюсерской работы тоже, потому что а попробуй-ка ты на сцене устрой аутодафе. А попробуй-ка ты, отруби кому-то голову.
0: Это тогда, это... сейчас уже возможностей больше у современного театра, конечно.
1: А цена не меньше.
0: Да.
1: Тут же мы все время, вот продюсер, конечно, творцы продюсеров недолюбливают. Ну почему? Ну естественно, потому что приходит продюсер, значит, ой, опять у тебя перерасход, опять там то еще, и начинается вот...
0: Кромсание идеей.
1: Кромсание идеей, да. И, ну, зачастую, это, к сожалению, это часто бывает. Ну, в моей жизни этого, ну, скажем так, почти не было, аккуратно скажем. Но, ну, потому что у меня были очень понимающие режиссеры. Я очень много лет проработал с Виктором Ивановичем Мерешко. Угу. Вот мы, кстати, ждем... Да, Иван Викторович, да, Мерешко, моего, да, доброго, да, друга, который, я надеюсь, скоро к нам присоединится, и мы поговорим там и о той паре. И тут получается то, что творцы иногда просто обижаются. Ну, я их тоже понимаю, я сам творец. Я ведь еще и режиссер, хотя и документального кино. Я прекрасно понимаю, потому что... А ведь есть еще глубокая мудрость, которая звучит так. В постановочном кино режиссер – это Бог. А в документальном кино Бог – это режиссер. Объясняю.
0: Да,
1: в постановочном кино режиссер – это Бог. Что значит режиссер – это Бог? Бог режиссирует, потому что чтоб актер не заболел, чтоб погода не испортилась. То есть есть куча сопутствующих, вроде подготовлен, вроде все хорошо подготовлено, да? Но это как снимать кино и воевать, это примерно одно и то же, только, слава богу, без жертв чаще всего. Потому что предсказать все невозможно. Ну, это вот такой процесс, он очень живой процесс, очень подвижный, и неспроста даже финансовый документ, когда вот мы утверждаем проект, он не называется смета. Он называется лимит затрат. Даже терминологически, потому что прописать жесткую смету, особенно в начале фильма, когда еще многое чего по пути меняется, это просто физически невозможно. Не, написать можно, только это все равно не выполнится. Поэтому идет лимит затрат, то есть на это вилочка такая, на вот это вилочка такая. То есть и мы постепенно балансируем, приводим его в тот удобоприемлемый вариант, когда нам утверждают его, и это уже становится сметой.
0: А на что больше всего уходит денег?
1: А вот тут, скажем, есть три основные. Вот, а вот к нам присоединяется Иван Викторович, привет, мой дорогой. Да, вот это мой.
0: Пусть он пока отдышится, а вы пока отвечайте на вопрос.
1: Значит, ну, вся кинокухня делится на несколько цехов. То есть это актерский цех, это костюмный цех, художники, гримеры, операторская группа. Ну, дальше по мере необходимости каскадеры, кто у нас там еще бывает?
2: Прессной каскадер на меня приедет.
1: Ну, посмотрел, да. Вот.
2: Убить меня хочешь,
1: да? И здесь все зависит от того, что за кино мы снимаем. Конечно, огромную часть съедает актерская смета. Ну, нормально, хороший актер стоит своих денег, потому что на него придут, на него он хорошо сыграет, на него придет любящая его публика. Это обеспечит нашему фильму продвижение после того, как он будет снят. Значительные деньги съедает, если историчку мы снимаем, исторические картины, конечно, снимает костюмы, потому что, ну, понятное дело, что сейчас камера видит все, это не старые камеры черно-белые, которые могли что-то не заметить, сейчас мы видим все в подробностях. Плюс труд художника по костюмам, который должен четко знать эпоху, не ошибиться в мелочах, потому что, как это ни странно, люди все это видят и потом предъявляют претензии, а вот галун был нашит не так, что тогда галун шился вот не так, а эдак, и был не серебряным, а золотым, условно говоря. То есть это все присутствует, такие вещи. Сейчас, в последнее время, очень дорогими стали съемочные площадки, съемочные локации. Как сейчас, я не люблю слово «локации», но, к сожалению, оно прижилось. Потому что...
0: А еще есть тайминг.
1: Вот, да, вот эти тайминги, шейпинги, лизинги,
0: коворкинги.
2: Скрипт-супервайзер, помнишь,
1: да? Да, и скрипт.
2: Я до ужаса напугал как-то.
0: Неприличное что-то.
1: Да, и скрипт.
2: Отдельная тема сейчас. Поведаем.
1: Это мы поведаем, да. Вот, то есть, ну и плюс, достаточно большие деньги съедает подготовка. Подготовка фильма – это важнейшая часть работы над фильмом. Потому что проваленная подготовка – это подготовленный провал. То есть ты должен выходить в съемку тогда, когда, несмотря на то, что ты будешь знать, ты знаешь, что все равно что-то пойдет не так, но что у тебя идеальный календарно-постановочный план, все расписано, все актеры согласованы по их актерским дням по загруженности, вся техника, да, еще транспорт есть такая небольшая, но очень ощутимая, затратная часть. То есть, ну и плюс, самое главное, изначально сценарий. Потому что, как говорил великий Хичкок, для того, чтобы снять фильм, нужно всего-навсего три вещи. Первая вещь – это сценарий. Вторая вещь – это сценарий. И третья вещь – это, конечно же, сценарий. Вот. А хороший сценарий, он стоит денег.
0: А у нас, кстати, тут сценарист появился.
2: Как?
0: Иван Мережко, который, как я понимаю, делает, ну, может быть, первые шаги или как, да?
2: Первые шажки.
0: В этой профессии. Шажочки. Хотя в мире кино уже довольно давно.
2: Ну, как отец, он же тоже был базовым драматургом. И только на 7-м, по-моему, десятке стал делать первые шаги в режиссуру. Угу. Никогда не поздно, и, во-первых. Во-вторых, то, что сейчас Дмитрий Петрович перечислил все вот эти вот затратные моменты, это же каждое направление, субнаправление работы съемочной группы. Все это освоить технически и подробно – это нереально. Поэтому век живи, век учись.
0: А приходится иногда, кстати, продюсеру вкладывать свои деньги личные, если он растратился.
1: Да, иногда и квартиры продавать. В неудачных сетках.
2: Слава Богу. Пятый год харчуется у меня.
1: Да-да-да, вот тут. Кстати, что у нас на ужин?
2: Потом.
0: Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Напомню, что сегодня мы говорим о кино. У нас сегодня и братья-мотоциклисты, и в том же лице представители кинобизнеса.
2: Коллеги, Дмитрий... и друзья.
0: Что?
2: Коллеги и друзья.
0: Да. Дмитрий Антонов и Иван Мережко в студии Моторадио. Продолжим через пару минут.

0: Дмитрий Антонов, Иван Мережко в студии Моторадио. Говорим сегодня о современном кинематографе. Иван, как дела?
1: Машина испортилась, к вам опоздал. Но это жизнь. Почему бы и не быть такому эфиру? Правильно?
0: Жизнь бьет ключом, тем не менее.
1: Да. И вот хотел бы подхватить тему по поводу этих новых словечек. Просто со скрипт-супервайзером была такая история. Как раз у нас был проект, назывался «Царевна Лягушкина». Четырехсерийная.
2: Не восьми?
1: Сколько-то серийный проект. И было огромное количество как раз медиа-актеров. Вениамин Борисович Смехов.
2: Витя Проскурин, да, покойный.
1: Виктор Алексеевич Проскурин,
2: Смирницкий, да, Валентин Георгиевич.
1: Дофига, да прям, то есть вот прям звезды.
2: Только Боярского не хватало, чтобы он на лошади приезжал, так вот время от времени туда-обратно.
1: И понятно, что это все было под усиленным контролем ВГТРК России. И в основном, значит, Дмитрию Петровичу оттуда звонили и всячески контролировали. Да. Вот. Но я был на измене, скажем так, не меньше, потому что, ну представляешь, вот у тебя там что ни день, то какой-то медиа-человек.
2: Иван был режиссером-постановщиком, да, этого фильма.
0: А вы выступали продюсером.
2: А я продюсер, да.
0: То есть вы лишали его денежного удовольствия.
2: Там нечего было лишать.
1: Если было
2: бы что лишать, было бы чего лишать, я бы лишил.
1: После этого проекта как раз вот Дмитрий Петрович стал харчеваться у меня.
2: Да,
1: вот. Дальняя спальня с окнами во двор, да. Вот. И все на измене, все бегают, боятся там, не будем называть фамилии, с ВГТРК России, вот этих звонков, что это вся канитель.
0: А дается срок, да, что когда нужно, должен быть сдан проект?
2: Конечно,
0: да?
2: Конечно.
1: Да.
2: Обязательно. Все, четкий график съемочный. Все, каждый день материал отправляется заказчику. Заказчик смотрит.
0: То есть проверяет. В данном случае ВГТРК выступает как заказчик.
2: Как заказчик, да.
1: Он
0: же деньги дает?
2: Он же дает деньги, да.
0: А откуда он деньги берет?
2: А деньги он берет из той рекламы, которую приносят ему рекламодатели. Вот. А для того, чтобы куда-то размещать рекламу, надо снимать кино сериальное, потому что сериал есть носитель рекламы. Вот такой круговорот денег в природе. Почему слово «мыльное утро»?
0: Да. Ну, реклама мыла, да.
2: Реклама мыла, знают, конечно, да.
1: Вот. И бегаем все в общей запаре, рвем оставшиеся волосы на голове и там у кого где еще. И кто-то мне в проброс говорит: да, кстати, Иван Викторович, завтра к вам придет знакомиться скрипт-супервайзер.
0: Господи,
1: да.
0: Еврей какой-то.
1: Она при этом.
0: Еврейка.
1: Да, я думаю, блин, вот этого мне еще не хватало. Думаю, кто бы, думаю, наверное, оттуда сверху, значит, шпиона заслали, сейчас будет там. И
0: а у тебя какие-то вообще были мысли по поводу, что такое вайзер, там, супер, скрипт?
1: Нет,
0: там,
1: мозги,
0: это, что скрипт, это какое-то компьютерное что-то?
1: Проект был достаточно такой нервозный на подготовке, ну, в силу определенных многих обстоятельств и требований. И у меня не было времени. Я понимаю, что сейчас, завтра придет с утра скрипт-супервайзер. И к этому скрипт надо, да,
0: еще
1: быть
0: супер,
1: готовым.
0: Супер, кстати, еще.
2: Супер.
1: Вот это ключевое. Я проснулся за там 3 часа до выезда. Условно говоря, оделся в чистое, там, причесался. Еще раз перечитал сценарий 2 раза зачем-то. Приезжаю там за 20 минут. Жду. У меня отдельный кабинет. Жду скрипт-супервайзера. В голове перебираю, что, скорее всего, это может быть, а может быть, от тех, а может, блин, надо было вот Диме позвонить, все-таки уточнить, может, это, ну, уже поздно, уже 7 утра. Заходит девочка лет 18, абсолютно ясные, огромные голубые глаза, садится и улыбается лучезарно. Я чисто на паранойи думаю, ждет, значит. Что-то ждет, значит, чья-то ставленница, значит, еще и юная совсем. В общем, короче, я как-то криво-косо начинаю разговор, что вот мы, там, значит, работа производится вот на данный момент такая. Здесь, конечно, мы не очень, но что поделать. Она на меня смотрит, моргает, улыбается. Я думаю, сволочь, а?
2: кивает.
1: Ты молчишь, значит, ты ждешь прокола. То есть у меня такой чистый параноик в голове. Я какой-то ересь несу уже, думаю, там, что ты хочешь? Думаю, ты же сейчас все это донесешь до верха. Он говорит, я поняла все. Иван Викторович, а вы кофе на площадке какой будете? Я думаю, ты кто? Потом выяснилось, это называется «Помрешь, хлопушка». Я выловил того нашего коллегу, который сказал, я говорю, еще один американизм, я тебе разобью лицо.
0: Супервайзер?
1: Да. Давай, вот есть русский, это хлопушка, помрешь. Угу. К чему этот скрипт супервайзера? Я говорю, ты понимаешь, что я в запой чуть не ушел вчера на нервах, а сегодня... Ну, в общем, вот был вот такой вот момент, поэтому эти все... Словечки я тоже не очень понимаю и долюблю. Кстати, Дмитрий Петрович, про product placement.
2: Да, product placement.
1: Мы сейчас грешим или нет?
2: Почему бы не грешить?
0: Это вы о чем?
1: Вода G-Drive. Кто у нас G-Drive?
2: А кто у нас G-Drive? Кто у нас G-Drive?
1: Давай, господи, я забыл. G-Drive.
2: Вода газированная.
1: Свежая.
2: Свежая.
1: Вот, мы с Дмитрием Петровичем за это к слову о рекламе, схватим за это вот. Деньги.
2: Да.
0: Ага, с кого?
2: С производителя.
1: С G-Drive.
0: Ну, не забудьте с нами поделиться.
1: А кто у нас, кстати, же...
2: Это мы потом внимательно почитаем.
1: Звездный заряд.
2: Звездный заряд.
0: Хорошо, да. Но все-таки кино, давайте вернемся. Итак, мы, в общем-то, деньги получили, поделили условно на будущее. И с чего начинается вообще? То есть, ну, допустим, сценарий уже есть. То есть, как я понимаю, продюсер берет сценарий, прекрасно вымученный Иваном на протяжении многих долгих лет и ночей.
2: Это если Иван сценарист. А если он режиссер... то он, как Дмитрий Петрович, Ивану приносит уже вымученный сценарий и говорит, вот тебе.
0: А, то есть сначала Иван сценарий Викторович. К режиссеру, а не к продюсеру попадает?
2: Нет, сначала
0: как?
2: К продюсеру. Продюсер несет
0: он
2: режиссеру.
0: Он вычеркивает все траты у
2: Титаника. Мы уже
0: там,
2: все, мы все согласовали,
0: падающий.
2: Что-то в принципе понятно, значит, уже да, там все, да, лишних там глобальных вещей нету.
0: Героев сократить?
2: Возможно, нет, бывает всякое.
1: В процессе, да.
2: Бывает всякое. Значит, потом режиссер-постановщик берет, изучает, вживается, понимает этот материал. Есть такая специальность и должность такая в кинопроизводстве, это второй режиссер. Их обычно два. Один режиссер-планировщик, второй режиссер, который ведет площадку. Второй режиссер – это очень-очень важная единица.
1: Как бы называл начальник штаба.
2: Начальник штаба, да. Да, начальник штаба. То есть то, что режиссер видит, он должен согласовать со вторым, а второй выстраивает так называемый календарно-постановочный план, в котором вот и согласован каждый день от 7 часов утра до 12 часов ночи.
0: Слушайте, пока еще только сплошная бюрократия. То есть мы еще даже не сделали ни одного, этого... даже кадры не сняли.
2: А без этого это не снимется начало. Ни один кадр. Mm-hmm. Это только самое начало. И вот такая выходит потом. Происходят читки, куда собираются все руководители цехов. Во время читки это мы читаем.
1: В прямом смысле. То есть открывается сценарий.
2: Открывается сценарий.
0: Вслух. А кто читает?
1: Второй режиссер.
2: Вот он пишет этот сценарий, получается вот такая книжка. Значит, он ее берет, ну, мы ее размножаем, чтобы у всех было на руках, и поехали. Первый день, первая сцена, такая-то, номер такой-то, такой-то, в ней там участвуют
0: поселяне
2: мальчик.
0: И поселянки.
2: Поселяне и поселянки, четверо гусей, две телеги, трали-вали, хали-гали.
1: Соответственно, телеги, ребята, какие у нас фотографии художники, они приносят, ну, представляют, так, вот есть вариант такой, такой, такой, ага, во что одеты селянки, костюм. И... На каждом пункте имеет вот это вот спотыкач.
2: Есть синяк, нет синяка у крестьянина под глазом. Это грим, значит. Ну, то есть и вот так вот все подробнейшим образом.
0: Крестьяне поют.
1: Ну, значит, да, суббота, звукорежиссер, музыкальный редактор.
2: Музыкальный редактор, ага. Звукорежиссер, да, все. Это все
1: что подводят. Они поют, что у нас они по правам.
2: Как, что с правами, да, совершенно справедливо. Да? Там, как же авторские права.
1: Как вас нахлобучили-то с Виктором Ивановичем?
2: С
1: Антошкой.
2: С Антошкой, да.
0: Там тоже есть автор, да, все как положено.
2: Конечно, есть.
0: А народная, если там по субботу? Нет,
2: пожалуйста, если это народная песня, значит, музыкальная справочка. Песня народная, все. Рау.
0: Ой, мне уже не хочется быть ни продюсером, ни сценаристом, ни режиссером.
2: А я вас очень хорошо понимаю.
1: Нам тоже, он у меня вон квартируется. Уже поздно.
0: Засосало.
2: Засосало, да.
0: Ну хорошо, все прочитали, в деталях обсудили, авторские права зарегистрировали, выверили все, а дальше потом прочитали.
2: Сшили костюмы, обеспечили
0: себя.
2: Сшили
0: еще актеры уже определили.
2: Сначала подобрали актеров, естественно.
0: А кто их подбирает?
2: А это кастинг-директор, ассистент по актерам. Вот,
0: а он как-то спрашивает разрешение у сценариста, режиссера первого, второго.
1: У сценариста спрашивали, условно говоря, согласовывали это со сценаристом, но это было давно в советском прошлом. Сейчас это в определенный момент было всегда шло согласование с режиссером, но в следующий определенный момент это отодвинули, и скорее это согласовывают с продюсером. Почему? Потому что я-то могу сказать, слушайте, давайте сюда Стивена Сигала, я не знаю, ну, кого-то там, Сильвестр Сталлоне. Он идеально подходит на эту роль. А чего Дмитрий Петрович начинает яростно сидеть.
2: И нервно чесаться. Да.
1: И говорит, дружок-пирожок, он, безусловно, вкусы у тебя отменные. А Сталлоне человек талантливый и в боевиках снимается. Только давай теперь продавать твою квартиру, в которой мы квартируемся, чтобы оплатить ему съемочный день. Поэтому...
2: Причем один.
1: Да. Да. И тут уже вот этот баланс между...
0: И тут уже приглашается Сергей Безруков.
1: Ну, мы про Есенина... Про кого еще не снимаем?
2: Нет, ну, понятное дело, что да, здесь да, идет согласование с продюсером, а если это там мы работаем с платформой или с каналом, то, конечно, иногда прилетают от канала, что вот как хотите, а главной роли должен быть Вася Пупкин. Все.
1: Да, учитывая, что главная роль девочки, но это уже ваши проблемы.
2: Да, да, хотя роль женская, ну, в общем, придумайте что-нибудь. Да. Что, ну, вот... Ну, кино, искусство невозможного.
1: И компромиссов.
2: И компромиссов, да. И мы это придумываем, как-то не парадоксально звучит.
0: Меняется весь сценарий, от и до.
2: Абсолютно.
0: Телеги другие уже, абсолютно. Песни и поселянки уже не поселянки, а рабочие, да, колхозницы.
1: Кто-то на БМВ подъехал, кто-то пешком, да, телега дорого. А БМВ чье? Продюсер.
2: А БМВ продюсер, да.
1: Личное.
0: Было.
2: Не, оно и осталось, просто оно поработало в кадре за бесплатно и уехало.
1: Да.
2: Потому что другая игровая машина, она денег стоит.
1: После съемок.
2: Не дай бог, не пунктируй.
1: Не, ну мы с Дмитрием Петровичем мотоциклы давали же на...
2: Так мотоциклы я Бэху я ставил в это самое...
1: А, ну да, ты машина.
0: Да, да. В каких кинолентах можно увидеть мотоциклы Ивана Мережко и Дмитрия Антонова?
1: Название...
2: 2-2-2. Отель для двоих.
1: Да.
2: Отель для двоих.
1: Да.
2: Режиссером был Саша...
1: Александр Владимирович Басов.
2: Басов, сын Владимира Павловича.
1: Басова.
2: Басова, да. Ну, славно провели время в каком? В 22-м году, да, мы его снимали?
1: Да.
2: В 22-м, да.
1: И там, главное, снимался еще мотоцикл не один из этих Харлеев. А, так, Дмитрий Петрович снимался его, кстати, его раскручивал наш, там сыграл роль наш друг Сережа Белка.
2: Угу. Да, да, он там у нас... Он играл самого себя.
1: Да.
2: Играл мотомастера высочайшей квалификации. Да.
1: И разбирал
0: мотоцикл. Как называется? Отель для двоих?
2: Отель для двоих.
1: А мой мотоцикл там принимал участие не самый, на котором я реже всего езжу. ИМЗ 1-2-3-1-8, Соло, Урал. Я пригонял на площадку. Нужен был такой, условно, деревенский мотоцикл.
2: Но как бы не деревенский, но продвинутый и злодей, деревенский злодей, там, значит, на нем злодействовал.
1: Да.
2: Вот.
1: Ворота пробивал.
0: Часто,
1: пробивал,
0: кстати, ворота, бывает, да, что в фильмах фигурируют те или иные мотоциклы, на них кто-то ездит. Кстати, вот тут у наша территория также неоднократно включалась в различных сериалах. Ее можно видеть, там лестница вот эта знаменитая железная, столы деревянные. Ну, тут происходят, как правило, драки какие-то,
1: а
0: да?
1: Где-то
0: смертоубийство.
1: Мелькало, я помню, да, второй этаж. Да.
0: Да. Да. Михаил Пореченков там, по-моему, был, или кто-то еще.
2: Ну, Миша тоже мотоциклист, он прекрасно ездит. Ну, это известное дело.
0: Так, хорошо, значит, мы на чем остановились? На том, что...
2: На том, что это все ужасно скучно.
0: Поселян у нас теперь рабочие. Вместо героини, вместо героя...
1: Вместо героини БМВ.
0: Ну да. Вместо героя героиня, чья-то там дочка.
1: Ну да. Ну,
0: часто такое бывает?
1: Нет. Нет, так это, конечно. К счастью, к счастью.
2: Ну, на нашей памяти...
0: Как правило, предлагают жен любовниц, да?
2: На нашей памяти, к счастью, не было.
1: Да, то есть, ну, там все-таки доля разума, во-первых. Во-вторых, если ты... Я с этим, скажем так, знаком не понаслышке, а на практике, если тебя как отпрыска куда-то толкают, то нужно делать это разумно, да. Потому что, ну, если ты, ну, извиняюсь...
2: Обделаешься,
1: то это будет под
0: двойную стыд.
2: Двойную,
1: да, под микроскопом, да, все рассмотрено, да, поэтому да, это нужно наоборот очень разумно делать и толкать, вот что у меня вот там кто-то там, родственник, вот такая вот актриса, ну, чел, ну тем более надо сделать так, чтобы она или он там офигенно выглядели, да, чтобы был восторг именно от работы, а не от...
0: Ну, мне кажется, это, знаете, это у меня тоже такое было однажды, но не, естественно, не имеет отношения к кино ситуации, но как бы, мне кажется, это такое вот что-то из Советского Союза, вот такая вот совестливость, что-то еще такое устаревшее немножко. Сейчас, мне кажется, все гораздо проще.
2: Ну, я бы сказал так. Вот кто был нормальным человеком, тот нормальным человеком и остался. А кто дерьмом был, ну, из дерьма конфету, ну, только ну, если обертка, а разворачиваешь, оно все равно дерьмо.
1: Тут исчерпывающе, нужно добавить ничего.
0: Давайте сделаем музыкальную паузу и продолжим наши разговоры кино.
1: Yep.

0: Дмитрий Антонов, Иван Мерешко, люди из мира кино, волшебники, кудесники, ну какие-то небожители вроде бы, по идее, должны быть, да, а на самом деле всегда обычные люди вроде так.
1: Обычные, местные.
0: Да.
2: Нет, киношники, люди на самом деле потрясающие. Я говорю вот даже не столько про себя, про Ваню. Я говорю про, с благодарностью, говорю про огромное количество девочек, ребят, с которыми мы работали многие. Я в кино с какого? С третьего? Ну, то есть 20 с лишним лет.
0: Это люди, да, которые на экране не
2: которых
0: появляются.
2: Нет, это
1: которые
2: люди,
1: где-то глубоко в титрах.
2: Это люди в титрах, это люди, которых мы не видим. Но это люди, которые обеспечивают это все. Начиная от рабочих.
0: Да, вот этого супер...
2: Скрипт-супервайзера.
1: Адова профессия. Я хлопушкой начинал.
2: Это ужас, это очень тяжелая работа.
1: Это реально, ну, казалось бы, вот... И убежал. Нифига подобного.
2: Не-не-не. Монтажные листы каждую смену. Там, не дай бог ошибиться. То есть они уходят самые последние. Уже все уезжают, техника уезжает, все уезжает.
1: Ты стоишь с камерой, ты не, извиняюсь, не пописать, не покурить, ты не отходишь,
2: пока тебе не разрешат.
1: Не почуешь глобальную перестановку, но что у тебя есть эти 10 минут. Это я по практике говорю. Моя первая занятость по ту сторону камеры в кино, именно помреж, ну, нынешним языком выражаясь, скрипт-супервайзер. Это адово хрень. С моей комплекцией еще залезать под треногу камеры. Знаешь, как это
0: зачем?
1: Есть? Спрячься.
0: Ага.
1: Все. То есть, да, это...
0: А сзади нельзя стоять?
1: Ну, иногда можно, иногда нельзя.
0: Или там сзади еще какая-то толпа?
1: В зависимости от... Ну, то есть ты шлепнул-хлопнул и все, сдриснул из кадра, чтобы тебя не было. А вот куда, это уже твоя задача. Это действительно...
0: Раствориться,
1: да? Казалось бы, ну, рабочий. Блин, ребята, вы вон...
2: Вот попробуйте минус один рабочий поработать. Вот
1: да?
2: Рабочий заболел, или там, не дай бог, там ушиб руку или что-нибудь, там поврился, его с площадки отправили. Все! Мы без одной ноги начинаем ходить.
0: А кто еще на площадке вот из таких вот незаменимых?
2: Все.
1: Вот,
0: то есть
1: вот
0: лишних людей нет.
2: В том-то и особенность кинопроизводства. Там в слове кинопроизводство главное слово производство.
0: Угу.
2: Кино – это красивая шлепочка сверху. А производство – это в 8 утра площадка, подключенные вагоны, подключенная техника, подключенный свет, растасканные рельсы и так далее, и так далее, и так далее. И в 12 ночи, дай бог, чтобы это все уехало.
1: И бог с ним уехало, ты еще вот это вот куда-нибудь на разгрузку к 4 утра закончи.
2: Угу.
1: А потом думай,
2: как, а потом к 8 утра
1: учись спать минус 2 часа.
2: Да? То есть за время за съемочный период даже я худею обычно килограмм на 8-10. Как худеет Иван, я даже говорить не буду. Он просто превращается вот в абсолютно прозрачный.
1: Он исключает слово «худеет» одну букву и продолжает. Это действительно это физически и морально.
2: И вся вот эта команда из 60, а там от 60 до 100 бывает, там может иногда, ну, в больших проектах может и больше человек. Вот они вот невидные, незаметные, в титрах указанные только в братской могиле там сзади и так далее.
1: Это барабан, который очень быстро у нас, кстати, тоже мне
2: раздражает. Как приятно смотреть западное кино, когда, а там они просто в условиях проката стоят, ни в коем случае не ускорять.
1: У нас же вот это
2: титры.
1: Ускорилось. Ребят, ну вообще-то это дань
2: уважения
1: тем людям,
2: которые вам это сделали, между прочим. Понятно, что в заглавных титрах идет там несколько человек, самых основных, а вся могучая рабочая команда, она вот в этой, ну, мы ее так и называем, потому она так у нас и называется, иронично, братская могила. То есть никто тебя и никогда и не увидит, и не узнает. Это очень печально, так нельзя, надо показывать.
0: Получается, что все кино, в принципе, для обывателей, это актеры, которые...
2: Актеры, ну, иногда режиссеры,
0: да. Да, еще там знают.
2: Конечно.
0: Может быть, даже сценаристы.
2: Нет, возможно. Тут я бы сказал так. Конечно, так и должно быть, потому что, ну это закон. Ну, нельзя там спрашивать, как, чтобы потребитель BMW знал, кто главный инженер в цеху сборки и так далее. Это не так важно. Но этот человек должен быть, и он должен быть ну, к нему должно быть достаточное уважение, хотя бы для того, что если уж он написан в титрах, чтобы эти титры нормально, спокойно читабельно показали, читабельно. Угу. Вот, несмотря на то, что да, это занимает эфирное время. Да, это правда. Но здесь, мне кажется, было бы справедливо.
0: Ну а если вот поговорить об этой самой верхушке айсберга, об актерах, как они живут в таком вот в мире? Они тоже худеют или.
2: Они живут вообще и они отдельной живут и очень непростой жизнью. Очень непростой. Я бы сказал. Вот у нас есть, в нашем кинопроизводстве есть одна особенность. Это сезонность.
0: Да?
2: Потому что, да, вот как персики не растут зимой, так и кино зимой снимается очень мало. Только в теплицах. Ну, персики в теплицах, а кино в павильонах.
0: А почему? Новый год встречают?
2: Потому что тому много очень причин. Во-первых, холодно. Во-вторых, короткий световой день. В-третьих, грязно, мокро и так далее. То есть эта картинка же должна быть. Если мы начнем снимать вот то, как оно есть, вот в том виде, в каком. Вот так снимались знаменитые «Улицы разбитых фонарей» первых призывов. И они, да, вот они имели на это право. И они были гениальны, и они пробили прям целое направление. Вот такого абсолютно натуралистичного кино, такого никогда не было. И все открыли рот, ничего себе, надо же показывать чистую настоящую правду и бухающих ментов. Какие классные ребята, все молодцы. И действительно, это было великолепно. Но это хорошо как прием. Один раз в одной истории. Ну, нельзя показывать вот разводы
1: на. Полудокументалистику, да, постоянно.
2: Полудокументалистику, разводы на обуви от реагентов. Ну, это...
0: Ну, не знаю. Ну, а с другой стороны, если там убийство Лысого в подвале, то какая разница, какое время
1: года? Правильно. А если какая-то глянцевая история про любовь, ну, там вот это не работает.
2: Именно так оно все и делается.
0: Должна быть только летом.
2: Именно
1: так кому-то нравятся красивые картинки, там, «Широцкие зонтики», не знаю, еще что-то, какие-то песни, пляски, бурлеск и какая-то, я не знаю, там, блеск. А кому-то нравится более натуралистичность, скажем так, и туда, до Балабанова. То есть тут, опять же, у зрителя должен быть выбор. И все тащить под одну гребенку, что это будет вот натурально, значит, автомобиль грязный. Нет, нифига подобного. Где-то он обязан быть грязным, автомобиль, да, если в зависимости от жанра. А где-то, извини, пожалуйста, у тебя вечно в кадре будет солнышко, улыбающиеся лица,
0: веселые песни. Да, все фильмы про село, про маленькие, жизнь маленьких провинциальных городков, она всегда почему-то летом.
1: Элементарно, во-первых, красивая картинка.
0: Да,
2: это раз.
0: Зимой там вообще не
2: во-вторых, ты попробуй зимой туда доедете.
1: Да.
0: Это тоже, да.
2: А потому что дальше начинается, если это городок, и мы снимаем действительно в городке, где-то там, будь то, даже Ладейное поле не столь далекое от Ленинграда. Попробуй там, посели группу.
1: Кстати.
2: Покорми группу.
1: Это мое любимое слово – экспедиция.
2: Да.
1: Я был и по ту, и по ту сторону. Да, все были и по ту, и по ту сторону экспедиции. Сторону, да. Ну, по одну сторону экспедиции, и по вторую, когда тебе вот это как раз не нужно, а когда группа говорит, да ладно, давай следующее откроем. А вот, это экспедиция, да, это, во-первых, где-то заселить, накормить, сделать так, чтобы магазин...
2: Да, не продавал.
1: Не очень близко. Это проблема, реально.
2: Это проблема.
1: Мы авторитетно заявляем. Это, блин, проблема.
2: Это реально. Экспедиция – это очень большая проблема, потому что люди, любые нормальные люди, а киношники абсолютно нормальные люди, они отрываются, вдыхают пьяный воздух свободы, а, как известно, пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плечнером злую шутку.
0: Слушайте, у нас вообще время заканчивается. Как-то так получилось.
1: Да,
0: мы
1: откроем,
0: еще даже не успел Иван еще хлопнуть хлопушкой. Уже мы остановились.
1: Я 2 недели, кстати, после съемок во сне не хлопал. Мне снилось, что я потерял на площадке несколько раз. Был реальный сон, что я думал, где? Господи, так, все, кино закончено. Спасибо. Это реально настолько психологически тяжело. Последнее по скриптам. Как хлопушка очень часто проходит, так называемые, проходили, по крайней мере, крещение. И учили одновременно не разбрасываться инструментом. То есть

0: То, что уже больше 100 лет ничего другого не придумали.
1: Ну нет, сейчас есть электронные хлопушки.
2: Это есть электронные хлопушки, да.
1: Тут опять же в зависимости от бюджета.
0: Понятно. Я предлагаю продолжить в другой раз этот увлекательный разговор о мире кино. Приходите, очень интересно, правда.
1: А в следующей серии мы разберем съемки.
2: Да. Кстати, мы практически сейчас мы разобрали подготовку.
0: Да.
2: Плюс-минус. А на следующей, в следующую встречу мы перейдем
1: к самому красивому.
2: К самому красивому.
0: Да, там актеры еще.
2: Да, да, да, да.
0: Про их жизнь вы не рассказали.
2: Конечно.
1: А потом «Мир веселых историй». Третья серия — это так называемый постпродакшн.
2: Постпродакшн.
0: Замечательно. Иван Мерешко и Дмитрий Антонов сегодня в студии Моторадио. Люди из мира кино. Дмитрий у нас продюсер. Из мира мотоциклов, само собой.
1: Мотоциклов.
0: Да, и Иван Мерешко — мотоциклист и сценарист одновременно.
2: И режиссер.
0: И художник.
1: И на гитаре играю.
2: Еще и гитарист.
0: И хлопушка.
2: Да.
1: И парень красивый.
2: Да.
0: Да, вообще.
2: А еще у нас музыкальный проект.
1: Но об этом...
2: Но об этом позже.
1: Да.
0: До встречи в эфире. Всего доброго.
2: Спасибо всем. Пока.
3: Автоновости. От заголовков к реальности.
4: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
5: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. В студии также сегодня Александра Цуканова, редактор интернет-версии газеты «Санкт-Петербургские ведомости». И в эфире у нас «Санкт-Петербургские ведомости», как всегда, в этот день и в этот час на Моторадио. Здравствуйте, Александра.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Что сегодня интересного подготовили вы для нас?
2: Как всегда, позитивные и интересные новости. Но сейчас постараемся поговорить практически о каждых, но все же самых-самых интересных. Итак, наш первый материал называется «В центр вернется зелень». Но все же речь пойдет о стихийных рынках, о петрушке или о чем-либо другом. Давайте все же разбираться с вами.
1: Об этом?
2: Возможно. Итак, наша, в принципе, можно даже сказать, постоянная рубрика – это письмо в редакцию. К нам в редакцию, напомню, достаточно часто поступают письма от наших уважаемых читателей, которые, бывает, делятся своими взглядами, либо же какими-то проблемами, и затем мы уже печатаем их письма в выпусках нашего издания и, собственно, даем какой-либо ответ от редакции. И, собственно, сейчас я хотела бы кратенько процитировать одно из этих самых писем. Письмо было написано некой Анастасией. Она пишет: «Нынешней молодежи даже сложно представить, что еще не так давно центр Петербурга был полон зелени. В Ленинграде деревья и кусты высаживали на набережных, бульварах и улицах. И она хорошо помнит, как шумела листва даже на самых ныне оживленных или, как говорится,
1: да,
2: бетонных проспектах».
1: Было, я хоть и не старушка, но все равно это хорошо помню.
2: Все же, да-да-да. Ну и, конечно, логично, как вот следует в продолжении письма, что чем больше развивается Петербург, тем больше появляется, к сожалению, бетонных джунглей, но, к сожалению, того требует время, развитие, инфраструктура и так далее. И, собственно, не все так печально, как могло бы показаться на первый взгляд, потому что мои уважаемые коллеги написали ей следующий ответ, который был напечатан в нашем выпуске. «Свой зеленый статус город стал утрачивать приблизительно в 1990-е, ну, когда пошло более активное развитие инфраструктуры, а именно это связывает с упразднением специального комитета, который отвечал за сохранение тех самых зеленых насаждений. Но власти города намерены исправить эту картину, и достаточно решительно исправить. То есть уже есть целый такой глобальный план, как именно на улице нашего города будут возвращаться зеленые деревья». Ну, скорее всего, когда наша уважаемая читатель писала это самое письмо, она наверняка вспоминала те самые знаменитые тополя, которыми был усажен практически весь город. Ну, они быстро росли, это вполне логично было. Но, как отвечают наши журналисты, правда, никаких тополей в черте города жители больше не увидят. Ну, в рамках нового проекта по озеленению. А нынешний ассортимент – это устойчивые к северному климату растения. Что же именно это будет? Ну, преимущественно. А именно, липы, клены, рябины, ивы, декоративные яблони в том числе, каштаны, дубы, сосны, ели и лиственницы. Что касается кустарников, в основном будет роза и сирень. По-моему, замечательно. И краски обретет город абсолютно новые. И, конечно же, зеленые насаждения, по которым соскучились так многие петербуржцы и ленинградцы.
1: Но будем надеяться, что все это на нашей не совсем здоровой почве приживется.
2: Тем не менее, деревья подбирают именно так, вот, чтобы они как раз-таки прижились, да, именно вот в нашем климате. Собственно, в продолжении темы об изменениях. Есть, возможно, кому-то покажется не совсем позитивные изменения, но все же все перемены к лучшему, потому что все делается не просто так. «Исключат из маршрута» называется наш следующий материал.
1: Уже страшно.
2: Не пугайтесь. Итак, здесь наш корреспондент рассказывает, что в Петербурге будет одной железнодорожной станцией меньше. А именно, канет в лету навалочная, расположенная вдоль нефтяной дороги. Ну, мы уже в эфире, в том числе в эфире Моторадио, неоднократно поднимали тему, что сейчас из-за развития высокоскоростной магистрали у нас меняются пассажиропотоки, то есть с московского вокзала именно вот ближайшие поезда пригородные уже не будут уходить, а для этого, собственно, куда будут эти поезда перенаправлены, для этого строится терминал особый, который уже кличут Волковским вокзалом. То есть они будут перенаправлены туда, и, соответственно, эта железнодорожная станция просто меняет определенный... перестает иметь определенный смысл, поэтому я считаю, изменения вполне себе позитивные и соответствуют определенным вызовам времени.
1: То есть навалочная уходит в историю.
2: В истории абсолютно верно, но остается в памяти и сердцах петербуржцев. В этом нет абсолютно никаких сомнений.
1: А вы, кстати, видели, как происходит эта стройка? Я просто совсем недавно уезжала с Московского вокзала и наблюдала. Я сначала даже не поняла, что происходит. Потом мне стукнуло, боже, это же ВСМ.
2: Та самая, да. Конечно, да.
1: Там, конечно, очень бурная деятельность вдоль железной дороги.
2: Очень, да. Признаться, я недалеко от того района жила и достаточно часто приходилось, в том числе на работу добираться и в центр города, вот в том числе через ту дорогу, и не сразу я поняла и сопоставила, что именно застройка настолько глобальная происходит, да, и действительно монументальные вещи, и магистрали, и строительство, и параллельно рядом жилые кварталы в том числе обновляются, то есть благодаря этому. Поэтому все изменения, как бы то ни было, к лучшему.
1: Будем надеяться.
2: Безусловно. А следующая наша совсем коротенькая заметка называется «Купить арбуз без риска». Но не торопитесь делать прогнозы, потому что я сейчас не буду рассказывать, как по нему стоит постучать, как смотреть на хвостик и так далее. Потому что все в определенной мере намного серьезнее. А именно, с 1 августа в Петербурге начали работу, внимание, официальные торговые точки по реализации бахчевых культур. Именно сезонные, они будут действовать до 15 октября, как рассказывает наш журналист. И, конечно же, там будут продавать всеми любимые арбузы и дыни. Собственно, для чего же нужны эти точки? Ну, всем нам хорошо известны эти стихийные небольшие торговые точки, по которым, возможно, сразу и не поймешь, насколько она законна стоит в том месте, особенно если она совсем недавно появилась. Но наш журналист также напоминает, что официальные торговые точки обязаны иметь определенные QR-коды, которые может любой желающий потребитель отсканировать и проверить всю информацию, разрешение на торговлю в том числе. То есть, как рекомендует наш журналист, именно бахчевые сезонные культуры лучше приобретать либо в точках, которые, конечно же, имеют полный пакет документов, чтобы быть полностью уверенным в безопасности их, либо же в тех самых официальных торговых точках. К слову, они будут расположены абсолютно логично в самых оживленных районах города.
1: Там, где елочные базары зимой.
2: Вот, приблизительно так. Признаться, у меня возле дома так и было. Летом там продавали арбузы, да, а зимой уже елочки. Ну, по-моему, вполне логично, почему бы и нет. Вот такие замечательные новости. А мы с вами продолжаем. И далее, ну, раз уж мы поговорили о флоре в определенной мере, предлагаю поговорить немножечко о фауне. У нас в нашем издании есть даже особая полоса, посвященная животным. Она называется «Братья наши меньшие», где мы регулярно освещаем новости о животных, определенные изменения в законодательстве, в том числе, которые касаются домашних животных и так далее. Ну и, конечно, делимся самыми позитивными новостями о них. Пересчитают по хвостикам. Называется наш следующий материал. И, как сообщает наш корреспондент, уже активно формируется единый российский реестр домашних питомцев. Ну, собственно, об этой теме мы в том числе в эфире Моторадио уже говорили ранее. Точнее, как именно будут регистрировать домашних животных, точнее, какие способы существуют, чтобы владельцы могли сами принимать решение, как именно зарегистрировать животное, как будет комфортнее и для домашнего любимца, и в принципе, для чего это нужно. Но давайте поговорим немножечко подробнее, потому что, напомню, эти нововведения вступают в силу уже с 1 сентября, поэтому всем владельцам домашних животных, которых...
1: А у вас же тоже...
2: В том числе, да, да, да.
1: Вы уже
2: да.
1: боитесь, готовитесь.
2: Готовлюсь, но
1: неукоснительно. А ваше животное у вас, кстати, какое оно?
2: Собачка.
1: Какая?
2: Кстати, если я верно помню, у нас в описании будут обязательно ссылочки на эти материалы, о которых мы сейчас говорим в описании к записи этого эфира. И как раз-таки на фотографии к этой статье будет стоять именно он. Вот поэтому все желающие смогут с ним познакомиться, пусть и через экран. Но, конечно же, неукоснительно будем соблюдать законодательство, и если это необходимо, то обязательно проведем официальную регистрацию. Признаюсь, пока что ее нет в той мере, в которой именно требуется.
1: Что же требуется?
2: Итак, собственно, обязательная регистрация будет введена в Москве, в Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Иркутских областях, и она коснется, в принципе, более 30 регионов. То есть не сразу везде, конечно же, вот, а все-таки в более 30 регионах уже с 1 сентября будут введены эти нововведения. Итак, что же все-таки требуется, что для этого нужно и для чего это? Маркировать кошек и собак можно, напомним, специальными ошейниками, бирками или микрочипами. Это все абсолютно на выбор хозяина. Конечно, эти варианты значительно в определенной мере отличаются по стоимости, безусловно.
1: То есть татуировку никто не будет делать бедным кошкам?
2: Определенно нет. Татуировки или клеймирование, наверное, вы имеете в виду. Это все-таки немного для другого, но все же тоже немаловажный факт. Ну, конечно же, чипы – это самое дорогое, но все-таки остается таким самым надежным способом, потому что если ошейник, если животное немножечко, как раз-таки, как у меня, собачка любит побегать, то ошейник может запросто потеряться, а чип – это уже надежно. Собственно,
1: что... Ушко вставляют, да, по-моему, или куда?
2: Некоторые под лопатку. Если я не ошибаюсь. Да, ну там абсолютно буквально совсем небольшое устройство, но тем не менее польза от него масса. Да, и, как отмечают специалисты, никакой боли животным, конечно же, не приносит и в том числе не ощущается в процессе жизни. Вот. Но польза от этого колоссальная. Собственно, давайте же определимся, для чего это нам нужно. Как минимум, это в первую очередь поиск потерявшихся животных. Конечно же, визуально, если человек идет по улице и вдруг видит животное, он не сразу поймет, потерялось ли оно, потому что чип очень трудно, назовем это так, увидеть. Но, тем не менее, если видно, что кошечка или собачка вполне ухоженная, скорее всего, домашняя и потерялась, что же может сделать этот прохожий? Берет собачку или кошечку, относит в ближайшую ветклинику, потому что просто телефоном, разумеется, не получится чип считать. И там уже специалисты расшифровывают этот чип, видят абсолютно полную информацию о хозяине, его контактные данные и так далее, и могут связаться и сказать, что ваш щенок у нас, приходите, пожалуйста, забирайте, он готов вернуться домой. Но на этом еще плюсы не все. Благодаря этой единой системе учета получится в определенной мере централизовать информацию о физическом состоянии животного. То есть, если вы переехали, вам не придется в каждой новой ветклинике пересказывать историю болезней вашего хвостика. Собственно, в принципе, почти все как у людей, единая медицинская система, и благодаря ней, конечно же, проще в том числе контролировать эпидемиологическую ситуацию в регионе в том числе. И еще немаловажный факт, для чего нужен именно этот учет. Например, если ваше животное украли, к сожалению, это тоже бывает и тоже встречается. Как же все-таки доказать, что именно вы владелец этого самого домашнего животного, в том числе с юридической точки зрения? В этом как раз-таки поможет чип, потому что, напомню, в нем вписана вся информация о владельце. Вот такое замечательное нововведение. Поэтому, несмотря на определенные, возможно, неудобства с регистрацией, мне кажется, плюсы значительно-значительно преобладают в этой инициативе.
1: А у вас чипированная собачка?
2: Нет, пока что нет. Он еще маленький. Но, как уже сказала, планируем, особенно если это будет обязательно. Итак, в продолжении темы о братьях наших меньших, мне кажется, еще более замечательная новость. 5 континентов близ Юнталова. Петербург ждет появления второй зоопарковской площадки. Может быть, уже наслышаны об этом?
1: Конечно, да, уже много лет как наслышаны.
2: Безусловно, собственно, да-да-да, в динамике эту ситуацию и разбирает наш корреспондент. Но давайте по порядку. Петербург подписал официальное соглашение с инвестором о строительстве второй площадки зоопарка в Приморском районе. Ей будет отведено 85 гектаров земли. Эта площадь, напомню, в 10 раз практически превышает территорию нынешнего зоосада. То есть этот вопрос достаточно динамично движется с отправной точки, на которой все в определенной мере было заморожено. Как напоминает наш корреспондент, обсуждалась эта тема, конечно же, многие-многие годы. Интересно, что проект второго зоопарка был создан еще в 1930-х годах. Его хотели возвести на территории нынешнего удельного парка. Но, конечно же, помешала война в те годы. Тогда тема, конечно же, была заморожена и возобновлена только в 1990-е годы. Тогда рассматривалось достаточно много проектов, но определить место для зоопарка так и не смогли. И только в 2010 году для второй площадки вроде бы нашли то самое место, там, где я уже сказала. И в начале июня этого года был представлен уже конкретный проект, каким именно будет этот самый зоопарк. Признаться, я была восхищена, когда читала, насколько сколько всего там запланировано для животных. И напомню, что из-за достаточно небольшой территории у нынешнего зоосада обитает здесь более 500 видов различных животных, но каких-то огромных, таких, например, слонов, бегемотов, носорогов в зоопарке нет. Почему? Потому что их достаточно сложно содержать и места для них просто нет. Но многие наши слушатели в том числе будут абсолютно правы, если отметят, что ранее в зоопарке все же эти животные были. Они действительно были, но за этот период времени изменились в значительной мере условия содержания животных, и ныне для них требуется достаточно больше условий и достаточно больше места. Собственно, что же планируется для новых жильцов нового зоопарка? Давайте посмотрим. Одним из главных объектов будет зона, посвященная Арктике и Антарктике. Здесь планируют построить павильон, который внешним видом будет напоминать огромный-огромный айсберг. А внутри здания посетители смогут наблюдать даже северное сияние. Уж эти современные технологии. Итак, список будущих обитателей пока что, конечно же, не разглашается. Он в процессе согласования. Но абсолютно точно, что еще будет зона тропические джунгли, горная Азия и даже русская тайга. В проект также включен и огромный океанариум. То есть все желающие посетители смогут пройти по тоннелю внутри прямо этого самого океанариума и любоваться на обитателей его. То есть так замечательно наслаждаться походом в новый зоосад. И также планируется проложить монорельсовую линию, потому что территория будет достаточно большая, и перемещаться в том числе с детками будет возможно не просто, чтобы увидеть всех обитателей. И в том числе это будет значительный плюс для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, то есть маломобильных граждан. Уже жду не дождусь, признаться.
1: Да, очень любопытно.
2: Достроит ли?
1: Построят ли вообще?
2: Мы в это верим?
1: Согласуют ли все это окончательно?
2: Ну, уже даже если проект готов, то, мне кажется, ну, конечно, он появится далеко не завтра, но, тем не менее, в ближайшем будущем, мне кажется, уже сможем насладиться походами в замечательный зоосад. И в продолжении темы о в хорошем, замечательном настроении предлагаю поговорить о здоровье, потому что все-таки хорошее настроение – это в том числе залог здоровья. Брасом за эндорфинами называется наш следующий материал. Итак, как утверждает наш корреспондент, один из самых универсальных и безопасных, что немаловажно, вариантов укрепить тело и поддержать здоровье – это плавание. Александра, вы любите плавание?
1: Наверное. Но я уже так давно не плавала, что
2: а зря?
1: Не могу сказать.
2: А зря? Сейчас разберемся даже почему. Потому что это действительно настолько универсальный способ поддерживать свое здоровье, что он доступен практически всем. Итак, оно, во-первых, развивает выносливость, во-вторых, повышает тонус мышц, улучшает дыхание, ну и, конечно, помогает снимать стресс. По-моему, после достаточно непростого рабочего дня пойти, ну, даже если в бассейн поплавать, это просто потрясающее времяпрепровождение. Итак, как отмечают специалисты? Регулярное занятие в бассейне позволяет укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить общую выносливость, как я уже говорила, нормализовать артериальное давление и даже ускорить метаболизм. Ну, если вдруг кто-то еще планирует похудеть к лету, которая уже потихонечку близится к концу, то, по-моему, замечательный вариант, почему бы и нет. А может быть, у кого-то отпуск запланирован на осень, тоже почему бы и нет. И вполне себе не торопятся. А не менее важен, как отмечают специалисты, и дыхательный эффект. Ведь во время плавания человек учится контролировать вдох и выдох, и задействуют глубокие дыхательные мышцы и, конечно же, диафрагму. Ну, немаловажна и так называемая силовая составляющая, потому что человек работает различными группами мышц, и чтобы добиться нужного эффекта, а как отмечают специалисты, всего за час плавания в среднем темпе можно сжечь от 400 до 700 калорий, достаточно немало, да?
1: Попробуйте час проплавать и без остановки. Это же с ума сойти.
2: А никто
1: можно.
2: Не говорит про безостановочно, наоборот. Нужно отдыхать и правильно отдыхать. Да? Угу. Да, да. Но главное не только на матрасе и с кругом плавать, потому что от этого эффекта абсолютно точно не будет. Итак, это отличная альтернатива бегу и даже велотренажеру, особенно для тех, кто хочет восстановить свою физическую форму после определенных травм. Возможно, ну, конечно же, тут тоже все очень индивидуально, нужно проконсультироваться с врачом. Но и методика плавания тоже не менее важна. Например, кроль заметно укрепляет плечевой пояс, руки и корпус. Брас развивает бедра и грудные мышцы и так далее. А плавание на спине, например, помогает улучшить осанку. Ну, что немаловажно для сотрудников, которые полный рабочий день работают в офисах, например. Да, это тоже очень и очень влияет. И в продолжение и темы о здоровье, поговорим о здоровье ментальном отчасти, а точнее о нейрогимнастике.
1: Очень интересно.
2: Здесь у нас такие были нагрузки все-таки физические, но немаловажно мыслительная нагрузка, и примеры по математике абсолютно здесь ни при чем. Итак, как рассказывает наш корреспондент, гимнастика для мозга в том числе очень и очень важна, потому что она помогает сохранить в здоровом теле тот самый здоровый дух. Ну, естественно, она заметно отличается от обычной, то есть там не встретишь какие-то сложные силовые или кардиоупражнения, в том числе как в плавании. И немаловажный плюс, что ее можно выполнять абсолютно там, где вам удобно, и даже в рамках кратенького перерыва на протяжении того же рабочего дня, либо же во время учебы где-нибудь на перемене и так далее, потому что ее немаловажно выполнять людям абсолютно любого возраста. Давайте с вами разберем такой простой пример. Человек сделал у себя в квартире ремонт. Он привык, что до этого выключатель, когда он заходит в зал света, находится снизу. И человек уже абсолютно не задумываясь, каждый раз, когда заходит в зал, он не будет поворачиваться к выключателю, он делает одно и то же движение рукой, чтобы включить тот самый свет. прошел ремонт, выключатель переместили наверх. Что у нас будет происходить?
1: Ну да, определенные затруднения.
2: Да, да, да, то есть автоматически человек будет тянуться вниз, да. Это и есть определенные заминки, вот как раз-таки и нехватка нейрогимнастики. Она помогает справляться с тем, что когда человек ежедневно делает одни и те же действия, у него просто определенные, назовем, нейронные связи атрофируются, разрушаются, потому что мозгу не хватает той самой нагрузки, чтобы их поддерживать. Поэтому, занимаясь даже физическими упражнениями, но при этом забывая той самой нейрогимнастики, можно не достичь желаемого результата. Здесь я уже на каждом отдельно останавливаться не буду, методе и способе, но наши журналисты замечательно рассказывают, какие именно для этого есть упражнения, абсолютно самые простые движения пальцами и так далее. Но, наверное, одна из самых интересных рекомендаций – это попробовать хотя бы на один день поменять руки. Например, если вы правша, вы, конечно же, автоматически все будете делать правой рукой. Ну, а попробуйте все-таки или печатать, или писать левой рукой.
1: Есть. Зубы чистить.
2: В том числе, да, это будет колоссальная нагрузка на мозг и та самая физическая разминка для него, если можно так назвать. Ну, как я уже сказала, подробный список этих самых упражнений, на которые буквально 10 минут.
1: По-моему, ходить разными маршрутами, перемещаться домой, менять маршруты.
2: В том числе, да.
1: Ну и так далее, там привычные действия. Да,
2: абсолютно верно, но здесь в том числе сделан акцент даже больше на упражнениях, которые можно делать, просто сидя за столом, чтобы не убегать никуда. Например, пальчиковый бег, как бы это ни было странно. Да-да, тот самый, тем не менее, да, по клавиатуре эти жесты не считаются пальчиковым бегом все-таки, поэтому нужно отдельно делать, да. Например, упражнение «Хороший день, плохой день». Хороший день, палец вверх, плохой день. И параллельно можно в голове решать какие-нибудь задачки, например, вот вы играли в детстве в съедобное-несъедобное, или камень-ножницы-бумага, да-да-да, вот играли?
1: Конечно.
2: Уверена, вот,
1: конечно.
2: В принципе, то же самое, да, здесь, конечно, подробнее описано, вот так пытаться оценить определенные ситуации в жизни и параллельно делать ту самую нейрогимнастику. И полезно, и интересно, и весело.
1: Ну что ж, желаем вам ментального здоровья.
2: Спасибо
1: помимо
2: большое.
1: Физического.
2: Спасибо. Итак, мы продолжаем. И в продолжении нашей темы о природе следующий наш материал называется «Красный серп у горизонта». Это на самом деле в том числе наша постоянная рубрика «Звездный календарь», когда мы раз в месяц рассказываем нашим читателям, а что можно будет на нашем замечательном небе, конечно же, после захода солнца увидеть. Я расскажу совсем кратенько, потому что здесь буквально на каждую дату есть определенные события, а возвращаясь уже поздно вечером домой, немногие из нас поднимают глаза на звездное небо, чтобы им полюбоваться.
1: Светло.
2: Тем не менее, уже хорошо, уже достаточно хорошо видно, и здесь как раз-таки это учтено в нашем материале, что видно именно с учетом нашей темноты и постбелых ночей, назовем их так. Я совсем кратенько приведу буквально несколько примеров. Например, первым за 2 часа до полуночи над горизонтом будет появляться Нептун в созвездии Рыб. Ну, конечно, немаловажно понимать все-таки, куда смотреть здесь, в том числе все замечательно объясняет наш автор. А через 20 минут вслед за ним взойдет Сатурн. То есть, когда вы смотрите на небо, возможно, это совсем не звезда, а возможно и планета. Ну, то есть, важно понимать, куда смотреть и как. Например, сегодняшние даты. 3-4 августа рядом с этими планетами будет находиться яркая луна в фазе последней четверти. Признаться, завораживающее зрелище,
1: да,
2: сколько
1: луна
2: раз
1: какая, последнюю неделю какая-то просто невероятно темная, яркая такая,
2: да,
1: большая.
2: Да, да, абсолютно четко видно кратеры, да, восхитительно, да. Восхитительно. А вот, например, 12 августа, тоже совсем скоро, в Петербурге можно будет понаблюдать частичную фазу полного солнечного затмения. В России его увидят на западе европейской части страны и на крайнем севере. В северной столице частная фаза затмения окажется достаточно большой – 0.83, то есть практически полностью будет закрыто солнце. И оно превратится в тот самый серп, о котором у нас говорилось в заголовке нашего материала.
1: Это какого числа?
2: 12 августа, и затмение начнется в 20:00, а наибольшая фаза выпадет на 20:51, ну, на ту самую вечернюю зорьку. То есть, видите, несмотря на непозднее время и на то, что сейчас достаточно поздно темнеет, все равно можно будет видеть такое замечательное явление на нашем прекрасном небе. Ну что же, на этом, конечно, наши позитивные новости не заканчиваются, но... Больше можно будет прочесть на нашем сайте и на страницах старейшей газеты России.
1: Как-то так резко закончили, что я даже не успела устать слушать. Всегда интересно вас слушать.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам. И тогда до встречи через неделю. Санкт-Петербургские ведомости на Моторадио, как всегда, по вторникам в 17 часов. Но у нас, по-моему, будет перерыв небольшой.
2: Отпускной. Небольшой перерыв, но вскоре мы вернемся обязательно.
1: Будем вас ждать с нетерпением. Спасибо. И хорошего отдыха. До встречи.
2: Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.
1: Это была Александра Цуканова, Санкт-Петербургские ведомости. До встречи.
2: Спасибо.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 301 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 25 человек, в том числе трое детей. По мототранспорту за сутки произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, погибших нет, ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход». Основными задачами в период проведения мероприятия является предупреждение и пресечение административных правонарушений, совершаемых пешеходами, а также водителями, не предоставляющих преимущества в движении пешеходов. Данное мероприятие продлится до 6 августа 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
4: Моторадио. Come ride with us.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Где все это будет базироваться? Ведь человек должен приехать и не в какой-то там ужасный гараж около железной дороги, где там мышки бегают, а надо как-то, ну...
2: Ну, вот сейчас мы из тех локаций, которые мы подбирали, у нас получилось договориться с территорией на улице Рощинская, 38, это там, где мотосервис Т-13, мы, собственно, будем в непосредственной близости, и, ну, вот там мы, собственно, и будем сидеть, там же будет экипировка.
1: Какой-то закуточек
2: будет. Будет вот это, да? Именно на самом деле закуточек, да, то есть на какой-то прямо масштабный старт, чтобы было прям свое огромное помещение, к сожалению, пока мы не смогли, да, вот поэтому именно в формате какого-то небольшого помещения, где человек сможет, во-первых, спокойно примерить экипировку, где сможет там, не знаю, сесть, выпить кофе, пока оформляется договор, где, собственно, человек будет сидеть, который может этот договор оформить там со всеми необходимыми инструментами, кассами, принтерами и ноутбуками, и, собственно, мотоциклы. Вот, поэтому пока формат такой, надо начать идти и посмотрим, куда мы придем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

Друзья, я, Андрей Сапожников, кузнец, The Hooligans MC, Петергофское отделение. Приглашаю вас 8 августа на фестиваль «Добрый рок» в Петергофе. Пробег в детский дом-интернат, спортивная программа, концерт, конкурсы на стадионе по адресу собственный проспект 24. Ждем!

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 4 августа по новому стилю в крепости Георгиевск на Северном Кавказе был заключен дружественный договор между Россией и Восточно-Грузинским царством. Царь Ираклий II, когда Грузия оказалась под угрозой полного подчинения Персии и Турции, в 1782 году обратился за помощью к России. По Георгиевскому трактату Ираклий II признавал над собой верховную власть и покровительство России. Без ведома России он не мог иметь отношений с иностранными государствами, а в случае войны обязывался выступать на стороне России. Екатерина II принимала, в свою очередь, обязательство охранять Грузию от внешних врагов, но при этом отказывалась от вмешательства в внутренние дела Грузии. В свою очередь, на грузинских князей и дворян распространялись все привилегии российского дворянства. Как бы могла развиваться история взаимоотношений народов, если бы эта система прав и обязанностей не была нарушена после 1917 года, остается только гадать. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Вы, Анна, руководите этим всем делом или непосредственно прямо сама приезжаете на работу, одеваете вот этот комбинезон, этот вот вонючий?
2: Значит, вонючий. Забудьте эти времена, старые граждане.
1: Вырезаем это, да, хорошо. Одевайте чистый комбинезон. У вас висит радиостанция, здесь Моторола какая-нибудь. Здесь у вас там сотовые телефоны, вся обвешанная разными измерительными приборами. Подходите в свою мастерскую в арт-мотогараже. Там люди встать смирно, дают честь, и вы говорите, да продолжайте работу, так?
2: Слушайте, ну идея, конечно, хорошая, чтобы я приходила на работу, переодевалась в комбинезон рабочий. Я думаю, это тоже сыграет определенную роль для привлечения клиентов. На данный момент я не кручу гайки, но если такая возможность, вернее, нужда возникнет вдруг, я могу. Но моя задача сейчас организовать все процессы, отконтролировать, чтобы было комфортно и механикам, и нашим клиентам, потому что это мотосервис и вообще мотосалон – это большая семья. Это и работники, и клиенты, мы все одно целое. В общем, моя задача сейчас немножко не крутить гайки, а найти тех людей, вернее, они у нас есть, чтобы они делали это качественно, чтобы все были довольны.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход». Основными задачами в период проведения мероприятия является предупреждение и пресечение административных правонарушений, совершаемых пешеходами, а также водителями, не предоставляющих преимущества в движении пешеходов. Данное мероприятие продлится до 6 августа 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вообще, мы специализируемся на том, что нам нравится. Нам нравятся круизеры, туры, вот эта всякая история. И то же самое и продаем. Но если по маркам, это Harley, естественно, самое основное, самое прикольное. Немножко триумфов, по-моему, одно BMW, Голда, то есть вот такие вот всякие интересные.
2: То есть большие, большие, да.
1: Да, ну, у нас сейчас там случайно залетела одна шадовка, это, так сказать, случайно мисклик по пьяни на аукционе, как говорится. А из очень редких мотоциклов у нас есть три, это прям вообще классные эксклюзивы, это Big Dog мотоцикл, настоящий чоппер, на сухаре, без подвески, на нем сгоняю при первой возможности, на спереди 23-й, сзади 20-й, на корбе, ты едешь, тебе ногу обжигает, ты в яму влетел, позвоночник вылетел из трусов, но в этом и есть кайф этого мотоцикла. И, ну, это, как сказать, redneck стиль будет у нас. И два черных мотоцикла, назовем их так, то, что любят у нас африканцы в США. Это два бэггера на базе роудглайдов, один на 26-м колесе, другой на 30-м колесе. То есть прям вот здоровые колеса, ты думаешь,
2: как сделать шутку. Автомобильные прямо, да?
1: Не-не-не, они узкопрофильные, но имеется в виду радиус 30-й. У тебя у автобуса 22,5, а тут 30, еще и пнема спереди и сзади. Мы их выставляли на фестивале совсем недавно. Даже что-то выиграли, но, к сожалению, не первое место, поэтому что-то, а что-то я не считаю победой.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.

0: Друзья, я, Андрей Сапожников, кузнец, за Хулиганс МС Петерговское отделение. Приглашаю вас 8 августа на фестиваль «Добрый рок» в Петергофе. Пробег в детский дом-интернат, спортивная программа, концерт, конкурсы на стадионе по адресу Собственный проспект, 24. Ждем!
1: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да, Илья Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если
13: как-то. Если там посмотри, аккуратно пройти, посмотришь, там не так.

0: St. Petersburg. Best.
1: La production est la.
2: Analyste financier associé.
3: Окно, Париж.
4: Sont très mal classés dans notre classement.
3: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: Soundcheck. Привет, ребята! Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин. Я вас приветствую и поздравляю с окончанием практически второго месяца замечательного летнего сезона. Как всегда сегодня, мы с вами будем слушать хорошие Hard and Heavy, отобранные мною специально для этой передачи. Я это делаю каждую пятницу. И насладимся тем, чего достигли музыканты, так сказать, за указанный период. Начнем, как всегда, с тяжкой музыки.

американская команда из города Лос-Анджелес, которая была основана в 1985 году, работает в трэш-металлическом формате и вовсю сотрудничает с Metal Blade Records, позже с другими тоже. Так вот, после 9 лет перерыва и после разных перипетий с группой распадались, они собирались снова. И вот новый альбом 2026 года, новейшая работа под названием... Так, где оно тут у меня? Под названием «Shape of Things to Come». Трек с него «In My Way» мы с вами послушали в качестве открывающего трека сегодняшнего трек-листа. Сегодня будет много интересного, хотя и не очень именитого, но всякого разного. Например, Five Fingers Death Punch или группа Sinner. В общем, как всегда, немножечко тяжеловатая получилась программа, но я надеюсь, что это ее не портит. Переходим к треку номер 2.

Ну, по-моему, убедительно довольно-таки работает, ребята. Это команда из Австралии, которая работает как раз в формате такого, знаете, хардкор, конечно, но такой припанкованный, я бы так и сказал. Новая пластинка Left Wing, Right Wing, Wayne King. Вот так вот. Типичная панковская игра слов и сатира на политические ярлыки, типа левые, правые и так далее. Но отметим тоже и это, как музыку, ну, нелегкую уж точно. И еще один трек примерно подобного формата.

Ирландская команда Plague Rot с альбомом, по-моему, единственным Rot Refuses Death. Вот так вот. Мировая сеть интернета сообщает, что это очень молодая андеграундная группа, играющая old school death metal с заметным влиянием шведской и финской школ. Вот так вот. Ну, а проживают ребята, как я уже говорил, в Ирландии. В общем, друзья мои, мне кажется, вполне начало получается хорошее, яркое, мощное. Но всегда за нервотрепкой нас успокаивает что-то такое поспокойнее. И в нашей передаче всегда четвертым номером идет красивый блюз.

Райан, как же правильно, Райан Блюврас Ньюман, наверное, так. Альбом «Wrath of Blues». 2026 год, естественно, текущая неделя. Считается, что один из самых интересных дебютантов блюзовой сцены 2026 года. Проживает товарищ в городе, ну где тут у меня сегодня, ну, в общем, в штате Коннектикут где-то, кажется, в городе Честер, США. И новый альбом этого музыканта «For Refuses». А, нет, прошу прощения. Новая пластинка этого музыканта «Wrath of Blues», я же сказал, да, действительно, как раз и предложила такой трек, я его сразу же взял в сегодняшний трек-лист. В общем, друзья мои, блюзовая сцена живет, как и трэш металлическая, ну а насчет «Hard and Heavy» посмотрим прямо сейчас. «Молоток славы» Глори Хаммер.

считается одной из самых необычных групп современного симфоник пауэр-металла. Не просто музыкальный коллектив, а целая фантастическая вселенная, где каждый альбом продолжает единую историю, а музыканты выступают в образах своих персонажей, в доспехах, плащах, с фантастическим оружием, ну и так далее и тому подобное. В общем, британский коллектив, основанный в 2010 году клавишником Кристофером Броузом. Ну, что еще сказать? Napalm Records, это их лейбл, не зря берет группу. Плохие они команды вообще не набирают, так что тут все в порядке с материалом. В 2026 году выходит новый альбом Space 1993, двоеточие, Wrath of Khor Virlas. Не знаю, что это значит. В общем, продолжение космической саги, сообщается нам. Ну, а это сингл, который, по-моему, очень неплохой. Называется Ultimate Sacrifice. Группа Glory Hammer. Побежали по плейлисту, постепенно ускоряясь.

еще одни Норвеги по имени Синсид с треком Lawless Hunter на Моторадио. И ребята из города Рогланда. 2012 год, дата основания коллектива. Ничего о них ранее не слышал. Вот новая пластинка вышла, она вообще-то 10 июля. Сегодня у нас уже прошло определенное время, но не очень большое. Появилась в открытом доступе только на этой неделе. Ну, не пытаются изобретать новые ребята, это понятное дело. Пытаются работать в формате Judas Priest, может быть, Iron Maiden, но не знаю. В любом случае, любопытная новинка, опять же, попала к нам в сегодняшний трек-лист. Побежали далее. Я, кстати, напомню, ребята, что все наши передачи присутствуют в подкастах, и там, в трек-листах, можно буквами прочитать, как пишется имя того или иного музыканта, потому что я еще тот произноситель, так что, если кто заинтересовался, ищите.

немецкая команда под странным названием Илсу. Дебютная пластинка, ничего доселе они не выпускали. Такой вот мелодик хард-рок, очень неплохой. И, как пишут критики, если группа не растеряет вот эту потенцию, которая... Ну, потому как весь альбом хороший, очень тщательно подобранный, весь такой прямо бодрый по-настоящему. То есть не какая-то революция, не прорыв, но очень качественная, хорошая рок-музыка, что называется. Композиция Tomorrow на Моторе.

по-моему, более чем достойно. Такая автомобильная музыка. Группа Илсу. Ну, запомнить невозможно, конечно, но будем иметь в виду по мере силы возможностей, опять же. Австралийский коллектив Bolt Cutter, то бишь обрезающие болты, с маленьким EP Factory My Soul.

Ну и так далее. Довольно-таки одинаковое. Но, тем не менее, отметим, друзья мои, что Австралия прямо вот все больше и больше у нас в передачах попадается с группами довольно яркими и такими, я бы сказал, такими живыми на фоне некоторых, ну, уже уж больно таких вот закостенелых музыкантов Европы и Соединенных Штатов. Поэтому как-то я всегда, ну, смотрю в сторону появления подобных релизов. Мы бежим вперед и слушаем группу Three Cybermen.

Away. Хороши, ребята. Британская гараж-рок-группа, основанная в 90-х годах и вышедшая с новым альбомом на мировую сцену после 30-летнего перерыва. Но запомним тоже. А вот и Five Fingers Death Punch. Наконец-то альбом, друзья мои. Целая прекрасная работа моих любимых трэш-металлистов. Прямо перед группой Sinner. Ну, вот эти два альбома, которые сегодня, ну, главные, что ли, в нашем трек-листе. Поехали. Поехали.

американская группа Five Fingers Death Punch на волне Моторадио. Это 10-й по счету альбом, юбилейный, носит название Legacy. Мы с вами этот трек заглавный слушаем по таким же названиям. Это переводится, ну, условно, как наследие. И, как утверждает группа, не случайно, коллектив отмечает 20 лет существования, считает этот альбом юбилейным, действительно. И гитарист Золтан Бессери, основной товарищ тут, говорит, что материал создавался около 3 лет из большого количества идей, и итогом стали вот эти 10 треков, которые сразу перекочевали ко мне в мобильный телефон, чтобы слушать в автомобиле. Как и альбом следующей группы, группа Sinner, наконец-то вышли с прекрасным альбомом.

Считается, что группа вообще-то основана в 1982 году человеком по имени Матиас Лаш. И, ну, слушайте, это сколько лет-то, господи, 40 с чем-то, что ли, получается. Базируется в Штутгарте, в Германии, работают в формате харда, очень хорошего такого. Дата релиза сегодня, 31 июля 2026 года, пластинка называется Boom Bang Goodbye. И трек я взял с него под названием All Night Long, то бишь всю ночь чем-то он там занимается. Ну, поздравим друг друга с тем, что это здорово, то, что я отслушал, и уверен, что и вам понравится. Так что, друзья мои, встречайте новинку, новую пластинку. Хотя в некоторых сообщениях пишется, что это красивое прощание ветеранов, что якобы, вроде бы как, может быть, они продолжать уже и не будут. Но мы посмотрим, сколько мы слышали и видели этих прощаний, и, слава богу, они были не совсем прощальными. Бежим вперед!

классический такой электроблюз, и никто иной, как Пепе Эхлквист. Такой товарищ есть, один из самых известных, считается, финских блюзовых музыкантов. Всю жизнь развивает классический американский блюз с северным характером, как он сам о себе пишет. Новая пластинка «Dreaming Away» 17 июля 2026-го, то бишь попадает в нашу программу как новинка, композиция «Hayfield Blues».

Тоже знаете, музыка, по-моему, очень подходящая для какой-то вот такой неспешной поездки на автомобиле через огромную прерию куда-нибудь в магазин «Лента» за покупками. Пошли вперед, Рики Уорвик на моторадио с треком «Seek and Destroy».

вы спросите, а в чем же дело здесь? Тут у нас с вами замечательная работа музыканта по имени Рики Уорвик, который известен, ну, опять же, может быть, не всем, но ценителям харда уж всяко, ну, хотя бы потому, что он был вокалистом группы Тин Лизи с 2011 года, начиная, ну, и до этого в разных других командах. И вот в преддверии альбома сингл под названием Seek and Destroy на волне Моторадио в программе Soundcheck сегодня послушали, да и пошли с вами дальше.

давайте отметим и этого музыканта тоже. Тим Волф из Южной Дакоты, в данный момент проживающий в Теннесси штате, в городе Нэшвилл, ну, естественно, где там все эти американо и прочие кантри-звезды находятся в массе своей, наверное. Вот такой замечательный блюз, новая пластинка под названием, если это правда, конечно, тут есть путаница, «Raised in South Dakota». Называется пластинка, композиция «Cream of Wet». А мы идем вперед и слушаем коллектив под названием странным «Phaser One Larkon». Вот такое нечто. По-моему, это такой тяжелый синтепоп. Давайте посмотрим.

тоже, знаете ли, хорошо для, для езды на автомобиле. Вполне себе. Да и на велосипеде тоже такая. В общем, понятное дело, что немецкий коллектив, не металлический, а электронный проект из Гамбурга. Исполнитель Фасер двоеточие One. Фасер One. Не знаю, еврей, что ли? Не понятно. Лакрон. Господи. В общем, даже произносить боюсь. Ага, вот, нашел. Ларс Конрад, это вокалист. Ну, вы слышите, с таким голосом, таким вот, как раз, как бы это сказать, индастриал такой. Ну, в общем, отметим, что очень неплохо тоже. Мне лично понравилось. И, по-моему, следующий трек похожий чем-то на то, что вот мы сейчас отслушали. Следующая группа называется Камбихрист. Вот так, типа как антихрист, но без «ан». Впереди слово Камбихрист. Вот. Трек «The Future» и «The Memory» на Моторадио.

общем, недалеко ушли от предыдущих музыкантов, а эти же норвеги на самом деле, ну, проживающие в Соединенных Штатах базируется этот коллектив, а оказывается довольно-таки давно основанный, с 2003-го далекого года вовсю они вот такой музыкой занимаются. К нам попадают вот, соответственно, с выходом нового релиза при отслушивании. Следующий коллектив Gladstone Heroes.

Еще одни британцы в нашем сегодняшнем трек-листе. Группа из Ливерпуля Gladstone Heroes с треком Waves. Ну, комментировать нечего. Мне кажется, вполне себе яркие, ну, и весьма стандартные, что, кстати, неплохо, музыканты, которые не могут не радовать поклонников подобного музыкального формата. Как, впрочем, и весь трек-лист, мне думается, весь отборный, я бы так сказал, немножко похваставшись.

еще одни скандинавы, шведский хард-роковый проект под названием Black Blood Stimulum. Я не знаю, как их читать, друзья мои, эти наши замечательные герои наших передач, иногда с непроизносимыми вообще фамилиями. Оно проживает в городе Стокгольме, и, ну, не новички, а скорее такая, знаете, даже вот как некоторые пишут, супергруппа ветеранов шведского рока. Тут четыре парня, ну, в общем, не хочу позориться, произносить фамилии не смогу. Великие люди, вот так можно сказать, молодцы. На вокале точно кто-то очень неплохой. Но время не ждет, и мы уходим на следующий трек. Я, кстати, напомню, что все наши программы в подкастах присутствуют. Пользуйтесь этой замечательной технологией. А найти нас легко, подкасты Моторадио, в любом поисковике попадете куда нужно.

филадельфийская команда из США, ну, естественно, группа Rock Bottom с композицией Do You Know My Name с новейшего альбома 2026 года. Также отметим и эту работу. Тут у нас впереди и несколько не совсем форматная музыка, но тоже, мне кажется, приятная, и нельзя было ее не отметить. Все это новинки новые.

Вот видите, и прокралась в наш сегодняшний трек-лист женщина, замечательная вокалистка проекта Mandolin and the Hunters, с треком Who You Think You're Talking To на Моторадио. Who you think you're talking to? Ну да, именно. Потихонечку приближаемся к завершению передачи. Слушаем следующего музыканта по имени Knut Reiserud.

музыкант или группа, непонятно. Кнут Рейсрут с треком Keep Cool. Оставайся крутым, хорошим таким, знаете ли, парнем. На радость девушкам и на зависть мальчикам. Следующая команда Dukes of Tijuana. Такой вид.

Еще один британский коллектив Dukes of Tijuana. Альбом Raving Mad, 2026 год, текущая неделя. И заглавный трек Raving Mad.

тут увидел, как они пишут о себе, что они работают в формате мексиканской пограничной эстетики. Вот, оказывается, есть и такая.

По-моему, хорошая. Следующий коллектив, предпоследний трек в сегодняшней программе «Саундчек» от группы «Bad Dog».

группа пишет о себе, что они работают, опять-таки, в духе американской автомобильной и мотоциклетной культуры. Быстрые ритмы, рок-н-ролльная гитара и атмосфера гаража. Не знаю, где они ее увидели, но поверим, да. Тем более пластинка называется «Bad Dog Garage». Сам трек «Slick Back». Вот так вот в одно слово. Главный человек здесь некто Филипп Хаген и его группа, его проект Bad Dog Garage. Я тут проверял, не искусственный ли интеллект. Говорят, нет. Ребята работают, собственно, пытаются сами. Может быть, какие-то фрагменты, что-то там в помощи в аранжировке и есть, но тем не менее. Ну что, а завершим мы сегодняшний выпуск программы композицией от норвежско-шведского коллектива Kindred Norse. 2026 год релиз, композиция Learn to Love Again. Красивая такая, знаете ли, баллада, под которую хочется как-то умиротвориться и успокоиться. Но не знаю, у всех ли получится, пытаться мы, конечно, будем. Я прощаюсь с вами, друзья мои, до следующей пятницы. Берегите себя. Банально так говорить, но с другой стороны, так оно и есть. Заботьтесь друг о друге, любите друг друга. Слушайте моторадио, конечно, и будьте здоровые, красивые и богатые.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

Louis Darrow.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.